наше утро.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
1: Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Ага.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
3: А мне бы черный, под новенькое платье.
4: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.европ.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор. Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко является сторонником всеобщего ядерного разоружения в мире. Об этом президент заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. В одном из вопросов в интервью была озвучена мысль, что атака Израиля и США на Иран под предлогом остановки ядерной программы этой страны могла побудить другие государства заполучить в свой арсенал ядерное оружие, чтобы в будущем гарантировать себе зонтик от подобных нападений. Ядерное оружие – это фактор сдерживания. Но обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь в никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена, отметил Александр Лукашенко. Свыше 370 километров республиканских дорог обновили в Беларуси за май. За январь-май, сообщили Белта в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникации. Всего план на этот год включает ремонт более 1700 километров. В комплекс работ входят обновление покрытия, обочин, нанесение дорожной разметки и замену знаков. Также реализуются проекты по реконструкции трасс. Плановое завершение работ – ноябрь 2027 года. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске, а так радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Кижеватова, Радиальной, Ташкентской, Притыцкого и Ленина, а также на Орловской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Леонид Каневский оценил мемы со своим участием. Ведущий программы «Следствие вели» превратился в мем благодаря южнокорейской художнице, которая создает забавные зарисовки с телеведущим. Рисунки Каневскому показала его дочь Наталья. Актеру понравились картинки с его участием. Ролик с реакцией Каневского увидела создательница зарисовок и поблагодарила Леонида у себя в соцсетях. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 17 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 18. А в Минске возможен дождь до 17 с тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное Золотая семечка 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте Евроопт. Или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Острым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодрисимо. Шоу, йоу. Бодрисимо. Йоу, шоу.
0: Веселее ехать на работу. Бодрисимо.
2: Шоу, йоу.
0: Бодрисимо.
2: Йоу, шоу.
1: Готов к любому повороту.
3: Утро будет!
4: Оно еще не просто будет, его мы еще в мелкий блин раскатаем. Здрасте, доброго, бодрого, яркого, душевного, музыкального обязательно. Утро в компании с нашей радиоволной, это душевное радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, я прям готов. Прям готовченко готов. Прям заготовленный, прям как никогда. Ну потому что, что сегодня за день недели-то? Вторник. Вторник, 16 июня, с чем всех... И поздравляю. Ну, поздравляю всем, что начинается новый день. В любом случае, это новая энергетика, это новые люди. Кто-то новый тебе вслед плюнет, ну, как вариант, да? И все равно жизнь, она яркая, она идентичная нашему внутреннему огню, да? Девушки потом, первым делом, самолеты, ну, кто-то так живет. И это же не повод вешать носы на полку, а повод только идти вперед. Ну что, будем зажигать, будем слушать музыку. Сейчас Пакита вас растормошит после того, как я тут отговорю, как роща золотая. После этого перейдем в наш с вами любимый гороскоп. Слушайте, штука реально хорошая. Я прям жду сам не могу, поэтому где-то примерно 8:18, 8:20 отложите в сторону там то, что вы будете держать в руках. Послушайте гороскоп обязательно, но в конце музыкального часа радиотерапия. Я снова буду люди в белых халатах, у меня снова в руках будут карты Таро, так что можете уже спрашивать. Можете спрашивать у нас в Телеграме, классная там команда у нас всегда подбирается, все такие добрые, все такие классные, все такие доброго утра, все такие, знаете, дарю вам солнце, клевые, в общем. Душевное радиочат мы в Телеграме, а так мы есть в любых соцсетях, знакомьтесь с нашей радиостанцией, нам очень приятно будет. Мы есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках Душевное радио, естественно, в Инстаграме тоже Душевное радио, но и есть лайв-трансляции и в нашем Телеграме, и с нашего сайта, что тут смотреть, ну вот... Ну, где-то накачанный мужик в любимой белой майке. Вот такой вот я сегодня. Я рад нашей новой встрече. Нажимаем на газ, Пакита, просыпаемся.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
2: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством «Ибупрофен плюс». «Ибупрофен плюс» — гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом «Ибупрофен плюс». Движение — это просто! Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.

0: рекламой через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

Ой, все прям, я чувствую, вот ощущаю прям, как кулаки все сжали. Ну, нам сейчас Бодрисимо шоу задвинет, конечно, задвинем. Итак, внимание, фирменный гороскоп нашей программы «За большие деньги купленные» вам отдаем абсолютно безвозмездно. Овны, 16 июня, окружающие сегодня будут нуждаться в ваших советах и поддержке. Ребята, кому там что подержать? Я ж Овен, обращаемся. Не бойтесь высказывать свое мнение, оно, если считаете нужным, но это всегда проблема Овнов, хотите

Дмитрий Иванович. Он у него сегодня днюха, я вас поздравляю, Дим. Ну, дальше и больше, и чтобы вам за это ничего не было, а точнее было, но в нормальных величинах денежных, да, искреннее поздравление от волны душевного радио через ТикТок. Близнецы, 16 июня, неосторожно сказанное слово может прибавить вам проблем. Близнецам сегодня нужно меньше разговаривать, излагать свои просьбы или мнения, тщательно подбирая выражения. Сегодня следят за базаром близнецы, и от этого вам будет хорошо и здоровье лучше. Раки, 16 июня, если настаиваете на своем, делайте мягко, вежливо, иначе добьетесь сегодня противоположных результатов. Делайте собеседникам комплименты, больше уступайте, и тогда, так сказать, на вашей улице перевернется тот самый знаменитый грузовик с подосиновиками, да? Львы, 16 июня, день загруженный делами, когда львам необходимо быстро, прям вообще решать проблемы, реагировать на различные ситуации. Однако звезды советуют работать в комфортном темпе, делать перерывы, чтобы не потерять вот этот пресловутый запас энергии, который позволяет львам взять в руки, если у льва, лапы, взять в лапы какой-нибудь меч и быстро решать проблемы направо и налево, при этом так порыкивая, да, и тряся гривой. Девы, 16 июня, полезно заняться самоанализом, то есть заглянуть вглубь себя. Это зеркало помогает. Выяснить, какие вещи давно устарели и только тянут вас назад, а вот эта штука полезная. Разберитесь на своем столе, выбросите все, что вам не нужно, оплатите квитанцию, освободите место для новых идей. Кстати, штука реально работает. Почаще надо заглядывать на чердаки, где все захламлено, особенно две левых лыжи. Все это дело надо выбрасывать. Действительно, это освобождает. Это тянет потом таким, знаете, мощным потоком вперед. Попробуйте, это работает. Весы, 16 июня. Если вы видите, что окружающие настроены негативно к вам, не стоит вообще вступать в споры и доказывать свое мнение. Держитесь подальше от таких людей. Не портите себе сегодня настроение. Оно и так у вас будет не очень-то хорошим, а вот все остальное вас двинет вперед. Скорпионы, 16 июня. Если сумеете совладать с эмоциями и сохраните спокойный такой настрой, то день пройдет для вас успешно и плодотворно. Можно посвятить больше времени хобби или тому, что вас вот давно интересует в этом фирменном магазине одежды, да? Стрельцы, 16 июня, чтоб они были здоровы все. А какое-то событие заставит вас по-другому взглянуть на ситуацию этого дня, поменять оценку, которую вы дали ранее. Некоторые стрельцы найдут себе новое увлечение, направление, по которому захотят идти дальше. От себя добавлю, хорошо бы, чтобы стрельцы хотя бы чего-то бы об этой жизни бы захотели бы, и стало бы намного интереснее бы. 16 июня, козероги, знаю, внимательно слушают. Уделите больше времени общения с домашними, не животными, просто домашними. Однако выбирайте нейтральные или приятные темы. Есть вероятность, что отношения испортятся из-за старых каких-то ошибок или обид, это вообще не камильфо. Слушайте, ну было и было уже когда-то. Чего цепляться? Чего туда возвращаться постоянно? Не стоит сегодня обсуждать спорные вопросы. Отложите все важные разговоры на потом. Традиционный совет. С легкой ноткой зависти козерогам. Разворачиваем автомобиль, едем в гараж. Водолей, 16 июня. Хорошее время, чтобы помечтать. Заняться своим любимым хобби, провести время в одиночестве. Ну, нормально, такой вторник у водолеев предстоит есть. Вероятность получить какой-то неожиданный доход, да? Вот этот знаменитый чемодан с деньгами. Звезды советуют не начинать важные или сложные разговоры. Сегодня вы не найдете понимания у окружающих. Вот, понятно, Олеська? Поэтому сегодня тихонечко в одиночестве бродите по парку и находите себе, ну, какой-то дополнительный доход. Но не приключение, именно доход. Рыба, 16 июня. Внимание, если вы хотите общаться... Задохнулся от восторга. На серьезные темы, то готовьтесь получить порцию критики или отрицательный ответ. Вот так вот, рыбки, сегодня. Перенесите все беседы на другое время, чтобы не потерять уверенность в себе и своих целях. Некоторым рыбам сегодня будут расстроены или раздражены событиями последних дней. Слушайте, ну да, раздражение иногда берет над нами верх, но на то мы с вами и люди, да, чтобы какую-то черноту из себя там выкашливать и выплевывать, а оставлять только светлое, белое, пушистое. Тополиный пух у нас тут постоянно летает, это были Иванушки.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: А ты прям вот сходу и ко мне прям в эфир, да?
1: Я так и не поняла, да. Я смотрю, что ты в наушниках сидишь, думаю, дай зайду.
0: А мне, знаешь, голова мерзнет. Дай, думаю, наушники надену. Лето такое, что аж башка.
1: Да.
0: Мерзнет. А у тебя какой идеальный завтрак, Дашка? Да, Дарья Утюжникова, кто не в курсе?
1: Да, всем.
0: А вот это что у тебя сзади? Поверните.
1: А, это крабик для волос, он такой пушистый, с этими, с перьями.
0: Я подумал, ты посидела от работы со мной, думаю, надо как-то сжать на тормоз, Дашка совсем седая стала, да?
1: Идеальный завтрак у меня уже на протяжении года, я ем одно и то же по утрам.
0: Да, я тоже одно и то же, несмотря на то, что у меня есть жена, у тебя нет. Я тоже ем одно и то же. Ты что ешь одно и то же?
1: Я ем бекон с яйцами. Творог.
0: Ну, суровый бекон у тебя, да. Ну,
1: да, и...
0: Ничего себе.
1: Что еще?
0: А где,
1: ну,
0: ты, работа...
1: еще бутеры,
0: а где,
1: иногда,
0: а где ты работаешь, чтобы бекон каждое утро на протяжении?
1: А я вот ущемляюсь, но очень люблю себя.
0: Так вот, на самом деле, завтрак, знаете, что делать идеально? Да, я тоже, кстати, обожаю яичницу. Только у меня вот старший брат, у него паранойя, говорит, нет, надо желтки зажарить, там нет. А я люблю, когда глазунья на меня из сковороды смотрит.
1: Я тоже. Пусть это будет лотерей.
0: Да. Ну, я пока 54, полет нормальный. Я не помню, со скольки я все это ем. И вот она, знаешь, у меня так смотрит со сковороды. Это очень приятно. Глазунья под любимые хиты. Друзья, коллаборация, которую вы вообще не ждали. Ковринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евро, Соседи, Простор. Нашли на полке. Оу, бинго! Фотографируем, показываем в сторис в Инстаграм или присылаем к нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь теплом, ждем ваши отметки. Ты пришла мне помогать?
1: Да, но я считаю, идея крутая, правда?
0: Идея вообще бомбическая. Мне намного приятнее, что я прям физически ощущаю, как вентиляторами по ночам вращаются наши конкуренты. От того, что это сделали мы, а не они. Привет вам, ребята!
2: Хмаринская 8. Здесь покупают

0: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Масло сладкосливочное «Старый Менск» 82,5% жирности, 2,59 за 160 грамм. Тунец, филе свежемороженое 8,99 за 500 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
0: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Так, друзья дорогие, уже совсем все готово к наступлению на вас радиотерапии. Я в образе, колпачок подмят, гребешок сейчас расправим. Все готово. Самое главное – это желание познать.
1: Где ты, ночь полная звезд?
0: 8017-370-4570.
1: Ослепительные сны мои.
0: 8017-370-4570.

0: Металлургия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Итак, что такое радиотерапия? Это возможность поднять вам веки.
2: И решение проблемы. Это самое главное.
1: Так, а мы, я не помню, мы с тобой день-два назад, когда мы тебе что-то говорили? Сдашь это, не сдашь?
2: Это вчера было. Кстати, да, у меня был автомат.
1: То есть правду сказал?
2: Конечно, да.
1: Опаньки, а деньги где? Да, это вырвалось случайно. Ребята, так мы сегодня, смотрите, я в виде врача. С пушистой пупочкой на голове Дарья Утюжникова, аки медсестра. Надо было, кстати, у меня, кстати, есть халат как раз по твоему размеру. Чего не наденете? Да, надо было
2: халат.
1: Надо было Утюжникову в халатик, сразу бы позвонили. И возможность вам ответить что-то при помощи карт Таро. Вы, кстати, можете позвонить, а можете написать к нам в Телеграм. Ну, такой вот вопрос. Карты наши отвечают либо да, либо нет. Всегда намного интереснее вживую общаться, но это понятное дело, что вы побаиваетесь.
2: Вот я смотрю в чат, и я не вижу вопросов.
1: А понимаешь, а люди, они уже настолько разуверились там верить в чудеса, верить в Деда Мороза, понимаешь, верить в то, что зарплата будет.
2: Мне кажется, такая хорошая возможность переложить ответственность себе.
1: На меня?
2: Да.
1: Да. На мои широкие, несгибаемые, прокачанные 17-килограммовыми гантелями плечики.
2: И надорванную поясницу.
1: Не, ну я надеюсь, что это так просто. Что-то да, я уже вам Даша говорил, там ТикТок был свидетелем, я забыл, что я на стриме. Что-то я сегодня так прям разухабисто.
2: А вот если бы на голове стоял, не было бы таких проблем.
1: Иди ты знаешь куда, со своей головой, не хочется говорить в больницу у Тюжников, потому что каждый раз, когда ты это делаешь, у меня прям внутри все останавливается. Ну что, итак, напоминаю, что...
2: О, есть вопрос.
1: Еду на рыбалку, будет ли клёв? Паш, ну я, честно говоря, ну я не знаю, как клюет в Узбекистане. Вот, но я тебе сразу могу сказать, как рыбак со стажем, а более того, как рыбак с нормальной просаженной печенью, я тебе могу сказать, клёво всегда на рыбалке. Ну, абсолютно. Поэтому ну, тут даже карты не надо вращать. Все будет нормально. О, давай, медсестра, зачитывай. Я буду... А, нет, подожди, звонит. Давай лучше. Телефончик, это всегда приятнее, это всегда здорово. Алло, доброе утро, здрасте.
3: О, Димон, привет.
1: Обалдеть. Серега 235. Слушай, Сера, я давно хотел спросить.
3: Саня.
1: А, Саня, извини, Саня. У вас голос одинаковый. Ну, видимо, просто, да. Хорошо, Сань, что хочешь спросить? Только быстро.
3: Короче, я хочу спросить, смотри, сейчас ставлю машину на ремонт, так. Либо механику, либо автомат. Меняю коробку.
1: А, меняешь-ка, и ты еще не определился, что ставить?
3: Да. Либо слаб, просто делаю слаб комплект, беру, либо механику оставляю, либо. Автомат.
1: Так, слушай, ну надо задать вопрос так, чтобы либо да, либо нет. Давай мы лучше так спросим. Ставит ли тебе автомат?
3: Да.
1: Вот, давай
2: как
1: так,
2: мой
1: да?
2: вчерашний вопрос
3: был. Пойдет так.
1: Да. Да. Вот, кстати, у Тюжникова вчера автомат был. Хорошо, нормально.
3: Да, прокатило, да?
1: Прокатило вообще на 100%. Сань, давай, я вращаю карты в одной плоскости, чтобы всем было видно. Вот так вот вращаю, должен сказать стоп.
3: Давай, стоп.
1: Стоп, есть. Теперь я начинаю перетасовывать карты для того, чтобы вытащить тебя.
3: 4, 5, 6, 7. Давай, стоп.
1: Стоп, есть, Сань, ты красавчик. Итак. А вот не ставит, Сань. Не ставит тебе карты, говорит. Десятка кубков тебе выбыла. Нарушение стабильности и гармонии. Это вот, понимаешь, если ты поставишь автомат, то, получается, гармония будет нарушена в твоем автомобиле. А, конфликты. Видимо, начнет конфликтовать с чем-то. Мимолетный роман какой-то.
3: Я думаю, роман-то хорошо.
1: Да, ну, смотри сам, я не знаю.
2: А жена потом не наругает?
1: Значит, неблагоприятные какие-то, напряженные отношения с коллегами. Ну, слушай, карта на самом деле, вот, чтобы все было честно, я даже показываю в ТикТоке.
2: Так она ж перевернута, это значит, все наоборот будет.
1: Нет, так а смотри, тут он написано, видишь, нет.
2: Все равно нет.
1: Все равно нет. Вот если бы она была прямая, то да.
2: Угу.
1: А если она перевернутая, то нет. Сань, дальше решай сам. Но как человек, который в свое время потерял оставшиеся волосы с автоматом на своем автомобиле. Ну, это, правда, была Peugeot 406. Там просто все звезды сошлись. Я тебе могу сказать. Я вот сейчас вот езжу на механике и получаю искреннее удовольствие.
3: Я в прошлый раз погадался мне, что у меня девочки вон на море раскрутили.
1: Саня, так мы ж старались. Давай, дружище, жмем лапу. Давай, держись, пусть твой железный конь выздоравливает там. Как мы у Тюжникова человека спасли. А вот ты не знаешь, ты не автомобилистка. Что такое автомат, что такое...
2: Ну и что? Я знаю, что это такое. Во-первых, у меня все скоро будет. Я вот себе вот так вот делаю и говорю, я достойна.
1: Я даже в ТикТоке сейчас покажу, как она делает.
2: Я достойна, у меня будет машина.
1: А вы, пожалуйста, так не делайте, потому что это выглядит очень страшно.
0: Душевное радио. Классика хитов. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» высказался о блокировке Армузского пролива и в том числе связал это с желанием Ирана получить компенсацию за агрессию против него, сообщает Белта. Поэтому Израилю и США, которые атаковали Иран, надо подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб, сказал Александр Лукашенко. В целом же, что касается блокировки Армузского пролива, глава государства не склонен полагать, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах, уверен белорусский лидер. Премьер-министр Александр Турчин направился с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщили Белта в пресс-службе правительства. Премьер-министр выступит на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новые партнерства». Программой визита также запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома сегодня проведет мини-ярмарку вакансий. Она пройдет с 10 утра и до полудня. Всего предложат около 300 рабочих мест. Мини-ярмарка вакансий пройдет по адресу улица Берестянская, 20. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и документ об образовании. Бобры спасли лондонское метро от затопления. Благодаря бобрам удалось решить проблему затопления станции метро, возникающую с 1970-х годов. В 2023 году в парк Paradise Fields в районе Иллинг на западе Лондона выпустили 5 бобров. Они построили сеть как минимум из 5 плотин. Она замедлила движение воды вниз по течению. В итоге парк превратился в естественную губку, способную впитывать большие объемы воды. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. В Бресте и Гомеле 18-20, в Гродно 17 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 18. А в Минске возможен дождь и до 17 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Реклама. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Ребятки, здравствуйте всем абсолютно, где бы вы ни находились. Или на радиоволне при помощи удивительной технологии FM, либо через интернет. Рады всех приветствовать. Надеемся, вам хорошо. Нам хорошо. А это значит что? Значит, вокруг всем хорошо. Вы правильно настроены. Волна душевного радио. Меня зовут Дмитрий Санкович. Я вот тут вас бодрю. Бодрю вас, бодрюсь сам. Вот Ольга Иванашка, ну давайте. Я уже без халата, понимаете? А без халата не камильфо брать в руки карты Таро, чтобы помогать. Ребят, наши помогаторы всегда заряжены. В 8 примерно 50 у нас радиотерапия всегда. Это возможность ответить на ваш вопрос при помощи карт Таро. Либо да, либо нет. Так что вы же используйте, чтобы мы просто так тут воздух не коптили. Слушайте, я тут такое нашел. Я не знаю, надо вам это, не надо. Оказывается, прям вот целые психологи там какие-то вывели определенную формулу, как заставить мужчину делать то, что ты хочешь для девушек. Скажите, вам это надо? Я тут читаю, были бы волосы на голове, они бы шевелились бы. Тут такие советы. Но на самом деле все абсолютно справедливо. Я всегда, знаете, за что топил? Ну, чисто интуитивно, что ли. Не надо девочкам быть сильными. Ну вот, ну не надо. Не надо на себе шпалы. Надо. Звезда говорит, нет, не надо. А, имеется в виду рассказать про это? Не надо вам быть сильными. И один из советов, знаете что, как заставить нас, мужчин, сделать то, что вам надо? Постоянно напоминать ему о своей слабости. И сейчас мне, знаете, такие тапки в радиоприемник полетели. Санкович, ты чего нам, современным женщинам? Советуешь, реально, это работает. Нам так вот, мужчинам, приятно ощущать себя сильными, понимаете, вот, умными. Ну так доставляйте нам это удовольствие. Почаще просите нас о помощи, пусть даже хоть пустячной. Главное, соизмеряйте просьбу с его умениями, потому что если вы попросите его, допустим, ну, запусти для меня шаттл на Луну. И как тогда мужик будет выкручиваться, как я выкручивался, как отец когда-то, когда мой сын, будучи малым совсем, запросил у меня PlayStation 5, который на Новый год выходил в официальную продажу только в марте. Вот там вот папа выкручивался. Вот тут такой, ну знаете, такой, ой, я что-то такая слаба, я что-то это все вот не понимаю. И почаще демонстрируйте свою слабость, и тогда, поверьте, мужчины вас будут носить на руках, на плече, там, и на шею посадят, даже не переживайте. Ну вот один из таких вот советов. Вам это интересно? Ну, давайте побросаюсь тут советом. Тут даже, прикиньте, ребят, это я вам к мужчинам обращаюсь, тут даже написано, в чем им приходить на свидание с нами, чтобы мы их слушались. Интересно? Буду потихоньку вам это рассказывать в течение часа.
5: Реклама.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазком инструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
8: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
9: Ах, как хочется свою квартиру и машину, вот бы!
10: Выиграть – это просто. Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
11: Акция «Лови волну, скида» только с 12
5: по 25 июня.
9: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
11: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
12: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
13: На Озон ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое «Кикс» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
14: Что для вас работа? Стабильный доход?
15: Это классная команда и карьерный взлет.
16: Сыну велик, а в доме новая крыша.
17: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
18: Работа – это способ исполнить мечты.
19: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
20: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Я своей

0: шоу. Утка Фаст Ньюс.
1: Время бодрых новостей здесь на волне душевного радио Бодрисимо Шоу. Новости бывают разные, как и девушки, да, белые, яркие, красные. И первая новость меня тоже очень сильно удивляет. Я не понимаю, почему мы в наших многоквартирных домах не можем жить спокойно, мирно, хорошо и клево. Постоянно какие-то склоки, постоянно кто-то кому-то что-то мешает, постоянно люди ругаются. Ну почему? Вот почему невозможно жить просто по-человечески? Я опять душню. Буду душнить? Да, я душнила Санкович. Поддерживать добрососедские отношения важно и нужно. Ну, это прям еще про это писать надо. Это само собой разумеющееся, да? И иногда для этого стоит пойти на некоторые компромиссы и уступки. Действительно, казалось бы, да? Жительница Великобритании уверена, что в ее случае никаких компромиссов быть не может. С дамой согласны многочисленные пользователи интернета. Каждые выходные, внимание, это вот, хотелось бы задать вопрос тому человеку, кто делает. Каждые выходные в 2:30 ночи, то есть в 2:30, сосед берет газонокосилку и начинает косить траву на своем участке. Та-дам! Слушайте, вот интересно, а как они себе, вот которые, люди, которые так поступают, как они себе это все объясняют? Вот, вот как можно понять, что ты красавчик, взяв газонокосилку в 2:30 ночи, пусть даже на своем участке? Без вопросов. И начинает косить. А другие, а как? А что? А что? Вот тут я берусь за голову, за свою лысую. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну как так? Ребят, мне кажется, по-человечески жить вообще проще простого. Я не знаю, как вас учили бабушки, дедушки, меня бабушка учила. Моя бабушка, царствие, конечно же, давно и небесное, не умела ни читать, ни писать, да? Ну, чтобы вы понимали. Но она меня всегда учила. Унук, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Универсальная штука, работающая всегда. Не хочешь просыпаться в 2:30 ночи от звука газонокосилки? Просто сам возьми и не коси. Имеется в виду траву, да? Блин, вот и это, представляете, это попадает в новости. Я не знаю, я бы, конечно, пришел бы, просто встал бы, руки бы скрестил бы на груди вот к этому чуваку, который косит ночью, и просто смотрел бы ему в глаза, измученно улыбаясь. Я ему даже вопросов не задавал. Вы представляете, до чего дожили? Даже мысли не возникает, да, что будет кому-то мешать. Дурдом. Это вот реально искреннее возмущение. Это точно так же, как вот, ну, я сейчас живу в доме, где-то много ремонтов, да, и так далее. Но там хотя бы человек пришел, спросил, говорит, я не буду вам мешать. А есть же такие, которые, ну, берут там и в 6 часов утра в воскресенье нормально долбают стену. А когда к ним приходишь, говорит, а что такого? Ну что такое? Нереально, а что такого? А ты по выходным не отдыхаешь. Так, теперь о хорошем. Ой, я люблю вот такие вот добрые, яркие новости. Очень такое мило. Сейчас даже сброшу вам небольшую фотку. Большинство автомобилистов испытывают раздражение, поняв, что все места на парковке заняты и машину поставить негде. Это беда больших городов, особенно наших, которые не рассчитаны на такое количество автомобилей. Но жители Норвегии добровольно поделились одним из парковочных мест. Такая клевая новость. Возле жилого комплекса, причем поделились с чайкой. Да? В этом году гнездо чайки поначалу было убрано. Птица уже второй год прилетает на парковку и устраивает там гнездо, прямо на парковке. Но птица оказалась решительной, и на следующий день на том же самом месте появилось новое гнездо. Ну а поскольку чайки считаются в стране уязвимым видом, власти приняли решение дать пернатой мамочке возможность высидеть свои яйца в спокойной обстановке. Место, облюбованное чайкой, получившей кличку Гунхильд, огородили дорожными конусами, и теперь все жители знают, парковка зарезервирована, по крайней мере, на некоторое время. Но вот это классно, вот это мило. Я вам сейчас, ой, вот так это клево. Я вам сейчас телеграм сброшу. Глядите, вот это называется, о, это, чайка заплатила. Ничего она не платила, это у людей внутри еще осталось что-то, кроме целлофана, да? И вот так вот теперь чайка высиживает своих птенцов на

0: парковки. Ну, а люди подвинутся с автомобилем. Ничего страшного, прикиньте. А вот это мило. А вот это по-человечески. А вот это классно. Особенно подумали те, ну-ну-ну-ну, кто в Чижовке с чайками живет, да? Еще одна новость, которая тоже вызвала легкую ностальгию внутри. Некий водитель из Китая был немало удивлен, когда во время поездки неожиданно увидел группу людей, устроивших настоящий ужин, та-дам, прямо посреди дороги. Необычная сцена произошла в жилом районе. Несколько человек вынесли стол и стулья на проезжую часть, накрыли его едой и спокойно сидели за трапезой, словно находились у себя во дворе. Очевидец рассказал, что сначала не поверил своим глазам, даже замедлил движение, чтобы убедиться, что происходящее ему не привиделось. Участники причудливого застолья выглядели, да, совершенно невозмутимыми, не обращали внимания на проезжающие мимо автомобиля. Но тут такой фотка вообще размыта. Ну там реально здорово, прям посреди дороги люди ужинают. А многие пользователи соцсетей сочли происходящее забавным, необычным. Ну а другие традиционно, ну как так, это же ж там, да? Опасность на дороге и так далее. Ну и там пошла дискуссия. А мне знаете, что это напомнило? Я не знаю почему, но вот дернуло воспоминание тоже детское. Когда вот у бабушки, опять же у дедушки, лето, да? Не до конца все это остыло в большом 54-летнем организме. Вот эти воспоминания все время же попадали, да? На все летние каникулы с бабушкам, дедушкам было такое время, когда прям праздники целыми улицами. Это было так клево. С каждого дома выносились там столы, стулья, какие-то явства выносились. Все это так прям по дороге там расставлялось. Выходили соседи. И так это, и мы малые там бегали босиком, там жарко было, пыли тумесили. И так в этом было что-то такое теплое. Блин, такое вот какое-то настоящее, что, мне кажется, сейчас вот достаточно сильно потеряно. Ну, моя задача была напомнить о том, что все-таки хорошее, доброе, вечное существует. Не знаю как, я старался, но вроде получилось.
1: Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яйцо куриное S1, рубль 99 за 10 штук. Вода минеральная Дарида, газированная, рубль 49 за 1,5 литра. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: Это Бодриссимо Шоу.
2: Все верно. Настроенная волна душевного радио. Это Бодриссимо Шоу. Меня зовут Дмитрий Станкович. Добро пожаловать сюда. И я же сегодня как конфетку прям разворачиваю на свою лысую голову. Вот я чувствую. Моя явилась на работу, точно включила радио. И сейчас мне будет кередык. По поводу того, как же девочки нами, мужчинами управляют. И тут, представляете, значит, мужики, давайте так, вы не только проверяете, что они покупают на Валберес, но и проверяете, какие курсы они там смотрят. Пришла тут конкурирующая организация ко мне в студию. Что ты улыбаешься, Влад? Я тебе сейчас расскажу, как они делают. Ты человек молодой, тебе точно пригодится. Мне это уже бесполезно. Итак, внимание, знаете, как управлять? Но у нас красной нитью по эфиру проходит. Как сделать так девочкам, чтобы мы, мужчины, потом сделали так, как хотят они? Знаете, что им советуют? Забудь слова, сходи, не делай, не смей и так далее. Но тут, наверное, соглашусь. Вот если мне так говорят, а ну не смей жевать листики. А у меня есть такая привычка, вот распускаются листики. Я иду, просто срываю. Я не знаю, может, у меня в генах гусеница. Я не знаю, но вот мне очень приятно это все. В общем, девочкам советуют, для того, чтобы мы, мужчины, их слушались, не пытаться повелевать. Ну, тут ля-ля-ля-ля-ля-ля, тут психология. Значит, а дальше прям конкретика. Заводя разговор, ну, то есть, если вы хотите, чтобы мы, мужчины, девочки, что-то сделали, никогда не садитесь напротив мужчины. И вы понимаете, а где? За спиной, что ли, сидеть? Такое расположение может вызвать спор и агрессию. Присядьте рядом. Опа. Так создается доверительная обстановка. И за руку, да? Не за ножку. А мы в ответ так, 18+ пошло. Далее, при этом, что советуют дальше? Попробуйте уловить ритм его дыхания и подстроиться, дыша синхронно. Обалдеть. Сидят, да, в кафе вдвоем. Шары надувают, да? Ну, это вот такой совет. И еще. А вот это уже прям вообще конкретика. Если вы хотите, чтобы мужчина вас послушался, старайтесь смотреть ему прямо в глаза, но, прикиньте, не больше 10 секунд подряд. Затем на пару секунд отвлекитесь на другой объект и снова зафиксируйте взгляд на его глазах. И мне кажется, мужик настолько задолбается, что в итоге купит все, чего вы у него просите. Да, это вот такая, это взять измором, наверное. Обалдеть! Оказывается, управлять нами, мужчинами, это ж целая технология. Вы представляете, их этому учат. И что нам остается? За все платить. Все! Все, что смог, все по этому плану рассказал. Далее у нас приятная неожиданность. Бодриссимо Шоу «Волны душевного радио». У нас в Телеграме рассказывайте, где звучит волна нашей любимой радиостанции. И я туда ворвусь, не пожалеете.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко заявил об отсутствии военного решения в отношении конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. «Очень много проблем, которые надо решать, и сделать это можно только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет», — подчеркнул белорусский лидер. «Поэтому надо одуматься и понимать, что в случае продолжения военных действий погибнет много ни в чем не повинных людей», — сказал Александр Лукашенко. Минимальная сумма налога на профессиональный доход в Беларуси с 1 июля составит 45 рублей в месяц для получателей пенсии, минимальный размер налога – 18 рублей. Об этом сообщили Белта в Министерстве по налогам и сборам. Как подчеркнули в ведомстве, необходимость уплаты возникает в том случае, если деятельность не осуществляется. Если вы зарегистрированы как плательщик НПД, но фактически не ведете деятельность, стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации не позднее 30 июня через приложение НПД. Минчане массово регистрируют домашних питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тысяч заявлений. Оформить документы можно при личном посещении филиала службы либо онлайн через единый электронный портал. Все бланки и формы находятся в открытом доступе в интернете. Из документов владельцу понадобится удостоверение личности и подтверждение права на собственность на животное. Напомню, обязательная регистрация питомцев переходит в категорию строго контролируемых требований. Мера направлена на снижение численности безнадзорных животных. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле 18-20, в Гродно 17 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 18. В Минске сегодня возможен дождь и до 17 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Да, абсолютно верно, ребята. Рвем когти вперед. Только вперед, там за горизонтом наше личное или безналичное счастье. Всем хорошего настроения, с волной, естественно, конечно, самого душевного радио. У микрофона Дмитрий Санкович. И как-то вот прям сегодня такое воспоминательное настроение. Ну, может быть, погода опять подпортилась. Верните лето! С плакатом сегодня выйду. Может, послушает, кто вернется совесть у кого-то, у погодного навигатора, что ли. Слушайте, давайте поговорим о самых, ну, таких вот до сих пор будоражащих детских воспоминаниях. Вот я тут упомянул о том, что вот эти вот праздники всеми улицами, мне тут, да, говорит, это было так клево, так классно. Аж сердце защемило. Вон Лена Велюгина, гуляли всем двором. Да, я помню, у нас еще в Осиповичах свадьбы вот проходили. Ну, не было тогда, наверное, такого количества, не знаю, там, кафе или каких-то заведений, куда можно было ввалиться с баяном. И поэтому вот в Осиповичах у бабушки всегда это было возле подъездов. Пятиэтажки такие стояли, до сих пор там уже отремонтированы. И прям вот возле подъездов, и эти вот невесты бросали вот эти копейки. Ты прям ловила 15 копеек, это ж мороженое. Ой, вот такое вот воспоминание, у меня тоже дрыжики побежали. Ну и вот тут Олеся, а подносик то из столовой, на горках на таких кататься было классно. Я вот вспомнил, кстати, да. Но это была большая редкость, это были привилегированные катальщики на горках, именно на подносах в основном там, да, на картонках ездили. Я на крышечке от унитаза, батя мне подсуетил, тоже было здорово, хорошо. Ну так давайте тогда продолжим, коль так вот уж это все зашло. Вот какое самое яркое до сих пор вами вспоминаемое периодически детское воспоминание осталось с вами на протяжении многих лет. Но только вот прям одно, да, которое самое-самое. Вот в такую погоду, мне кажется, прям вот то, что надо. Пишите к нам в Телеграм. Душевный радиочат называемся.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Слушайте, какая удивительная штука, воспоминания, особенно детские, да? Оно согревает настолько мощно внутри, что прям вокруг потом становится так хорошо. Оля, здравствуй, это новый человек, который вступил в нашу группу в Телеграме. Ну и мы делимся каким-то самым ярким детским воспоминанием, за которое, ну, может быть, стоит хвататься там, какие-то тяжелые моменты, да, в нашей с вами жизни. Очень много всего интересного. Лена Вилюгина, «Дети двора» делали концерт. Пели, плясали, читали стихи, выступали, импровизированную сцену сами, да, там занавес был из одеялов. Из этих каких? Ватных. Ну, да, тоже было такое. Всем жильцам дома в почтовый ящик бросали пригласительные, которые сами делали, люди приходили. Вот это вот важно. С табуретками, да, да. Сидели, смотрели, хлопали, было здорово, весело. Макс, который вечно молодой, правильное настроение, особенно запомнилось катание на тарзанке над водой, особенно когда она рвалась, и в лучшем случае падал в воду, в худшем – в крапиву. Вот где экстрим был. Да, так это же было здорово. Кстати, что родители говорили? Крапива, она же была от этого, от ревматизма. Ой, а нам же ревматизм в 12-13 грозил вообще по полной программе. И когда бабушки по мягким местам лупили нас крапивой, говорит, а это тебе на здоровье. Конечно, Василий. Вот это да. Самое яркое воспоминание, это когда ты садишься в батин ЗИЛ 130 и едешь на каникулы к бабушке и дедушке в деревню Румок Удинского района, сидишь в машине и мысленно ее подгоняешь. Быстрее, быстрее. Ведь там уже друзья ждут. Велик, рыбалка с деревянной удочкой. А сейчас часто посещает мысль, что вот сейчас я проснусь, мне снова 15, но сейчас 45, и сегодня я еду на целые каникулы в деревню, такое большое многоточие. Ой, Василий, да. Слушайте, запах «Жигулей», вот именно запах, его же невозможно было перепутать вообще ни с каким автомобилем. Там же какой был бензин? 76-й, по-моему. А сейчас уже, по-моему, не продается. Запах, по-моему, 76-й, я ничего не путаю. Какой 92-й? Какой 95-й? Это ж вот садишься в «Жигули», а оно еще вот горячее летом. От печки там, да, от всего. И вот, о, прям слезу смахнул. Блин, вот это классно. Мы сегодня делимся воспоминаниями такими вот, которые яркие, которые очень солнечные, которые очень летние. Они, мне кажется, с нами навсегда. Не буду ворчать по поводу современного поколения. Дай бог. Обязательно. Вот искренне им желаю, чтобы когда у них пройдет определенное количество времени, им тоже было вот что такого вот вспомнить аж до захватывания духа.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Душевное радио. Слушай, любимое. Проверено.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: друзья, сегодня вспоминаем вот то, что осталось с нами вообще навсегда. Ирина написала, это все у нас в Телеграме, кстати, душевный радиочат. Приходите, тут очень тепло, очень классно. Очень по-людски, что важно. В 80-е очень модно и популярно были резиновые, желтые, резиновые, желто-красные сапоги Микки и Акиаки. Что-то это мимо меня прошло. Название могу немного попутать. Это была просто бомба. Их достать можно было по очень большому блату. Это была моя первая заветная мечта у Иры. Я родителям все нервы выявила. Как хочу такие сапоги. Это наше великое поколение, которое могло есть мозг родителям из-за резиновых сапог. Вот в детском мире ныне Логойский тракт Минск выбросили. Ну, выбросили. Это не знают, наверное, со времен. Что значит выбросили? Куда, в окно? Нет. На прилавке выбросили эти сапоги. Какое клевое забытое слово. Выбросили. А я прихожу из школы, и эти желтые красивые кияки стоят на моем письменном столе. Наверное, это было мое самое яркое воспоминание и счастье из детства. Пишу сейчас, слезы наворачиваются. Ну, Ира, что слезы-то? Это было? Это классно? Я вот как-то мимо данных сапог прошел. Что-то вот как-то... У нас были телогрейки, это я помню. Мы в телогрейки одевались, когда приходили первые морозы. И вот почему-то очень хотелось... И прям все мы шили какие-то номера на телогрейки. В чем был прикол, до сих пор не понимаю. Но это был какой-то особый шик телогреечный такой. Серега Лянцев, ну да. Рыбалка с удилищем из орешника, поплавок из гусиного пера, который сам делал. Вот это было кайфово, конечно, когда ты его делал, очищал, сушил, а потом красил маминым лаком. А потом ты за это еще и в голову получал, потому что у мамы был очень дорогой лак, а ты его на поплавки изводил. Клево! Доброе утро! Мария написала. Детство золотое, да, мои 80-е. Играли в резинки, бегали в квача и очень много интересного. Бились, мирились. Так и получилось бы у нас. Вован доставал всех. Ну, подходит он к нам, девчонкам, говорит, айди по-хорошему. Сейчас покажу женское карате. Не поверил. Я встал в стойку, кричу кия, и в это время плюю в него. И уже бежала. Золотое детство даже в городе. Да, но... Понятно, мы выживали все-таки в несколько других, менее комфортных условиях в нашем детстве. Это, наверное, наложило отпечаток, что мы с вами вообще не сгибаемые нигде, никак, ни почему, а о нашей с вами смекалке и изворотливости, в хорошем смысле этого слова, можно вообще легенды складывать. Ну, мы такое вот просто уникальное поколение с вами, прикольно.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
4: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Ай, разбудоражили сердечки, много всего стали писать по поводу самых лучших, самых теплых. Ну и такой наш с вами, собственно, пауэрбанк. Это наши воспоминания детства, они действительно уникальны. Они очень сильно отличаются от воспоминаний других поколений. Хотя, мне кажется, так с каждым поколением, идущим вперед, да. У наших детей тоже что-то будет. Но вот будет ли настолько мягкое, теплое, доброе? Хотя, вот, говорят, взрослые были к детям добрее, люди были человечнее, душевнее, тоже добрее. Но вот я где-то соглашусь, уж не обижайтесь на меня. Да, мы благодаря технологиям как-то стали черстветь. Мы стали больше похожи на роботов. Ну, это опять имхо, я могу ошибаться. А хочется, чтобы все возвращалось все-таки в человеческое русло. Сейчас нет этого ощущения полета, беззаботности, Лена. Ну, почему не? Есть! Мы же сами творцы своей собственной судьбы. И от нас зависит, насколько мы будем как-то относиться к этой жизни. Так вот, мы иногда начинаем запариваться вообще абсолютно излишне, я бы сказал. А вот надо брать пример именно с нашего детства, с нашего вот этого вот удивительного времени, когда деревья были большими и когда под стол можно было гордо в полный рост сходить. Там тоже есть чему поучиться, даже в том возрасте, в котором мы сейчас. Ну что, ребят, спасибо. Я, знаете, что поймал себе на мысли? Вот разбудоражил и вас, и себя. Хочу понюхать «Жигули». У кого есть, пригоняйте. Дайте вот это вот ощущение. Особенно, когда оно заводилось, да? Что было в этом такого? Ну, была в этом какая-то особая прелесть. Хорошо. Ребят, вот именно так, именно в таком ключе существует волна душевного радио. Это удивительно, и музыкальные воспоминания в том числе, и человеческие. Все это здесь у нас. И огромное спасибо за то, что мы с вами вместе, и мы будем продолжать быть вместе, идти вперед. На этом мое время на сегодня истекло, уже практически 10 часов 57 минут в белорусской столице. Мне с вами было хорошо. Надеюсь, что это взаимно. Наслушались музыки, навспоминались, где-то улыбнулись, где-то что-то новое узнали, где-то познакомились. В конце концов, все как есть в обычной, очень правильной человеческой жизни. На этом на сегодня пока все. Откланиваюсь в реверансе для того, чтобы услышаться с вами завтра примерно в 8 часов 10 минут утра. Ну и провести очередное утро и уже сделать распаковочку среды. Совсем скоро, через час, ожидайте Олю Шебека в нашем эфире. Тут недалеко и Дарья Утюжникова, вся такая сегодня светлая, пушистая. С новостями, в общем, все для вас. Это «Волна душевного радио». На этом на сегодня все. Всегда ваш Дмитрий Станкович. До завтра. Пока.
1: Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Здравствуйте. Александр Лукашенко назвал абсолютно недопустимым, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. Об этом президент заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема с российским лидером, Александр Лукашенко заверил, что разговор шел совсем в ином ключе. Лидеры двух стран обсуждали эту проблему в связи с тем, что она всегда существовала в средствах массовой информации. Но от такого решения вреда больше, чем пользы. Беларусь не будет участвовать в этом конфликте. По словам Александра Лукашенко, есть ряд причин, в том числе гуманитарного характера. Это связано с тем, насколько тесно переплетены родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы. Горячая линия по вопросам проведения ЦТ работает в Республиканском институте контроля знаний по 20 июня и 22 июня. Ежедневно с 9 утра до 6 вечера можно задать все волнующие вопросы об организации или проведении централизованного тестирования. Контактные данные есть в сети. Напомню, СМС с результатами ЦТ по профильным предметам за 2 июня будут отправлены сегодня с 15 до 20.00. До 21 июня в Минске проходит профилактическая акция, нацеленная на предупреждение и пресечение ДТП с участием водителей мототранспорта. Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание соблюдению мотоциклистами и водителями мопедов требований ПДД. Приоритетные задачи акции – выявить мототранспорт с поддельными ВИН-номерами, а также неисправные или переоборудованные мотоциклы и мопеды, и отстранить их от участия в дорожном движении. Сегодня Национальная библиотека Беларуси отмечает 20-летие со дня открытия. Объект, не имеющий аналогов в мировой архитектуре, был построен в рекордные сроки – чуть более 3 лет. Форма, высота и светодиодная подсветка сделали библиотеку визитной карточкой Беларуси, но главное – содержание. Чемодан, который нацбиблиотека страны паковала для переезда в новое здание, весил почти 2500 тонн. Это более 10 миллионов книг и 70 тысяч раритетов. Ежегодно «Алмаз знаний» принимает 400 тысяч гостей. Кроме того, здесь регулярно проводят выставки, лекции и знаковые для страны события. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек. Евро 3,21. 10 юаней 4 рубля и 9 копеек. 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле 18-20, в Гродно 17 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 18. А в Минске сегодня дожди и до 17 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией? Подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши.
1: Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии хоккея, передает Белта. То, что у команды есть прогресс – это факт. И то, что команда не достигла того, чего должна была достичь – это тоже факт, отметил президент. А также подчеркнул, что нужно двигаться дальше. Нацеленность одна – в четвертьфинал КХЛ попали, завтра надо брать кубок, сказал глава государства. Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле выросли на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Национальном статкомитете. Большая часть доходов, почти 66%, это зарплаты. Еще около 23% приходится на пенсии, пособия и другие выплаты. Добавлю, реальные денежные доходы – это сумма с поправкой на инфляцию и после вычета налогов. В Беларуси возможны сбои в работе банковских карточек в ночь на 18 июня. Это связано с тем, что банковский процессинговый центр будет проводить плановые технические работы. Кратковременные сбои при обслуживании держателей карт банков клиентов центра возможны с полуночи до 6:30 утра. Также в этот период перерывы могут возникнуть в работе торговых терминалов, пунктов выдачи наличных и банкоматов. В Минске готовится к открытию выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026». Она пройдет с 17 по 19 июня. Многие экспонаты на ней будут представлены впервые. Например, беспилотники, установки РЭП, бронежилеты и технологии для успешной работы спецслужб. Гостей ждет не только разнообразие стендов, но и масса интерактива. Отмечу, выставка «Нацбезопасность» проводится раз в 2 года, чередуясь с форумом военного вооружения и техники «Милекс». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди и местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 17 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 18. А в Минске пройдут дожди и до 17 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

дремлет притихший северный город. Большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева уключена, громко скрипит. И тогда я взял мужика с плеча, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скрипел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя, лодочник!

Синее небо над головой. Гранату отняли, послали домой. Но все же я видел, как один генерал.

гранатой в руке. В предательской лодке я плыл по реке. И чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник!

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
8: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением закон дистанции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель Рубелмедпрепараты.
9: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
10: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
11: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Просто гет-апом организм не обманем во вторник в такую погоду, ну, для пробуждения. Просто слов гет-ап недостаточно, мало. Нужен кофе, нужна зарядка, нужна прогулка с собакой и обязательно какой-то вдохновляющий план. Может быть, еще обновочка подойдет. Но это такие стандартные, проверенные способы проснуться, улыбнуться и всем сказать доброе утро. Ну и даже если все это выполним, не факт, что день все-таки удастся. Надо приложить какие-то усилия. И вот если вдруг неожиданный привет услышим по радио, но точно взбодримся, точно проснемся, во-первых, на адреналине, во-вторых, на радости вообще разулыбаемся, и все будут гадать, от чего мы такие счастливые. Пишите в телеграм-чат Душевного радио, уже он готов, этот чат, впитывать ваши сообщения, кому сегодня, 16 июня, будем передавать приветы на всю страну. Приветы в обед! Начинаем!
0: Душевное радио. Классика хитов. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами ретро-вумон-трио «Розовая роза». И вы слушаете нашу песню

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вот это точно, не останавливайте меня сейчас, спели Queen. Ну вот если мысль пошла, вот если в голову пришли какие-то идеи, то нужно обязательно действовать в момент наибольшей силы, наибольшего желания, наибольшей энергии. Так вот Ильф и Петров за 3 или 4 месяца написали 12 стульев. Да, нет ничего вот хуже явления, когда слово вертится на языке, но никак не вспоминается. Называется это прескевью, то есть на кончике языка. Да, мы можем вспомнить первую букву, смысл, количество слогов, но само слово ускользает. Прескевью это называется, но вот Ильф и Петров как-то сконцентрировались и поработали. Ну а мы насколько сегодня продуктивны? Процентах будем считать. Но хорошо, если вы поймали ту самую концентрацию, значит, мы вас не отвлекаем. Все же остальные могут спокойно устроить обеденный перерыв и насладиться летним вторником. Такими счастливыми часами пишите нам в соцсети, как вы уже и делаете. Привет и передавайте. И вот Елена отправляет привет Олегу своему, любит и поддерживает в этот слегка ненастный дождливый вторник. Но мы-то знаем, что главнее всего погода где? Правильно, погода в доме. Надо как-то внутри держаться, наполнять себя чем-то приятненьким. Ну, чаек можно, например, заварить. Можно запланировать что-то интересное сегодня. Тоже у меня в студии для вас будет подарочек. Но это чуть позже покажет. Жду сообщений. Вот в Инстаграм написала Софья, что в эту самую минуту везет своих детей бабушке и дедушке в Витебск. Ну, где-то они, видимо, остановились по дороге. Тоже понятно, засиделась компания. Но я разделяю вашу радость, Софья, и разделяю радость бабушек и дедушек, которые наконец-то увидят своих внуков. Уже 15-16 июня вполне можно и, да, отдохнуть родителям, бабушкам, дедушкам поработать. Но пишите вы о том, какие у вас новости, кого и с чем можно поздравить. Соцсети душевного радио открыты для сообщений.

0: реклама. Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Недушный день.
2: Недавно проходила рядом с музыкальным колледжем, и там, видимо, студенты досдавали сессию. Уже было такое, может, 10, может, 12 июня. И вот волнение даже профессионалов будущих не бережет. Голосочек у человека дрожал, пела девушка, ну, так старалась. Но мне ее по-человечески было очень жаль. Может, это творческое задание такое. Но там ноты были разные, наверное, не те, которые должны были звучать у певицы. Но это к тому, что от конфузов никто из нас не застрахован. Даже в том, в чем другие нас считают профессионалами, бывают нелепые ситуации. Ну и если бы вообще была такая страховка, такая возможность в случае даже незапланированного, случайного позора получить компенсацию, но я бы, наверное, уже купалась в золоте. Вот честно, такой человек, и дело тут не в цвете волос, но в простоте и доверчивости. Еле остановила себя вчера от того, чтобы не перейти по ссылке в Инстаграме. Мне просто предложили стать амбассадором модного бренда, похвалили за стиль. Ну и что же еще нам, девушкам, надо? Если честно, я перешла по ссылке, но она не открылась. А потом я поняла, что это мошенники. Так вот, получается, сейчас ничему верить нельзя. Даже комплиментам. Но все-таки лучше будем верить, но по ссылкам не пойдем. Правда? У нас еще остались принципы.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Отправляйте сообщение в телеграм-чат, инстаграм, все вижу. И Кирилл поздравляет почему-то сегодня жену Марину с тем, ну, понимаю уже почему, посмотрела, что сегодня наконец-то дети выросли, младший ребенок закончил детский сад, Настенька, и осенью вся семья Анисимовых уже будет родителями настоящих школьников. Вот кого-то младшая школа, кого-то старшая. Четверо детей у ребят из Могилева. Мы просто за это уже вам поаплодируем. Как-то вы хорошо с демографией справляетесь, у вас получается. Но Кирилл почему-то очень бодро настроен, как будто детский сад – это очень сложный период. О, вы как родители такого диапазонного количества детей прекрасно понимаете, что трудности только начинаются, но вместе семья Анисимовых уверена, все обязательно преодолеет. Но и мне кажется, что рождение детей для женщины – это как создание… Помните, во вселенной Гарри Поттера был такой Волан-де-Морт, и там крестраж он создавал. Вот. И женщины как будто тоже создают эти крестражи, и мы становимся похожи на того самого Волан-де-Морта. Внешность. Это бледный вид, красные глаза. Организм разваливается. Поэтому, Марина, я тоже вас поздравляю с тем, что дети выросли, и наконец-то можно заняться собой и своим здоровьем. Кирилл, надеюсь, вас в этом поддержит. Пишите вы, кого и с чем еще будем поздравлять в следующем часе. Набираем сообщения и будем на всю страну их передавать.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. В белорусском футболе пока не на что смотреть. Такую оценку Александр Лукашенко дал состоянию дел в этом виде спорта на совещании в Минске, передает Белта. Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной темы. Этот разговор о ситуации в спорте в целом, отметил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что в спорте прежде всего необходим результат, и это должны быть ориентиром. Свыше 370 километров республиканских дорог обновили в Беларуси за январь-май, сообщили Белта в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Всего план на этот год включает ремонт более 1700 километров. В комплекс работ входит обновление покрытия, обочин, нанесение дорожной разметки и замену знаков. Также реализуются проекты по реконструкции трасс. Плановое завершение работ – ноябрь 2027-го. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Кижеватого, Радиальной, Ташкентской, Притыцкого и Ленина, а также на Орловской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Леонид Каневский оценил мемы со своим участием. Ведущий программы «Следствие вели» превратился в мем благодаря южнокорейской художнице, которая создает забавные зарисовки с телеведущим. Рисунки Каневскому показала его дочь. Актеру понравились картинки с его участием. Ролик с реакцией Каневского увидела создательница зарисовок и поблагодарила Леонида у себя в соцсетях. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле 18-20, в Гродно 17 с плюсом, в Витебске и Могилеве плюс 18. А в Минске возможен дождь и до 17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
0: Доброго дня!

0: вид или у распространителей.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Недушный день.
5: Такие дружбы, которые живут недалеко, может, даже в одном городе, ходят в одну школу, только в одном периоде жизни. Им вместе хорошо, пока вместе учатся, может быть, влюбляются, когда проблемы одинаковые, пока совпадают по такому большому-большому списку пунктиков. Но жизнь такая штука, что кто-то влюбляется, кто-то переезжает, и вдруг точек пересечения становится меньше, меньше, меньше, и вот, оказывается, есть дружбы, которые тяжело переживают изменения. Такие, знаете, непредприимчивые дружбы. Но хочется, конечно, не на время, а чтобы навсегда, чтобы без срока годности. Но есть и другие, которые не ломаются от новых статусов, не требуют от нас, чтобы мы оставались прежними, развиваются вместе с нами, растут и с радостью принимают все изменения жизни и в себе, и в нас. Ну, вот таким друзьям настоящим, которые прошли уже с нами и огонь, и воду, и свадьбу, и не только, и выпускные, и путешествия при большом количестве денег, и вообще очень скромные путешествия. В общем, друзьям, которые есть рядом с нами в этом часе, будем передавать приветы и близким своим тоже, ну, конечно же, и вообще родным. Для чего нам этот час? Чтобы почувствовать себя рядом, даже если где-то очень далеко друг от друга находимся, мы таким образом можем друг друга поддержать и сказать: а мы помним, помним о тебе. Мы хотим тебе привет большой передать на всю страну, потому что душевное радио можно слушать и онлайн, даже если у вас приемник не ловит волну вот такую чудесную. Можете в интернете послушать на сайте душевнорадио.бай и в телеграм-чате тоже подключиться к прямой трансляции. И студии даже видеотрансляция идет. Открываю сейчас телеграм-чат, там у меня для вас маленький сюрпризик. Ну, и вы просто и в нем участвуете, и пишите приветы туда же. Жду сообщения.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLG Atlant M.by. BLG Atlant M. Выбирайте с душой.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Что же реки «Любовь» от меня прожурчали, прочурчали? Ну да, есть такие песни, вот, в которых мы вечно слышим какие-то другие звуки и слова. В «Орликину», например, всегда слышала, есть одна нога на всех. Или в песне «Гардемаринов» я четко слышала о судьбе «Не расщепнем». Долго не понимала, что такое «расщепнем». Или еще «Что делает красавица» и «Кубка», такое имя, да, «Счастливо Муклинку» какому-то. Ну, если тоже не раз разгадывали музыкальные ребусы и что-то такое слышали интересненькое в песнях, напишите ТГ-чат душевного радио, вместе посмеемся. Но в этом часе еще совсем скоро уже сыграем в музыкальный квиз, проверим вашу музыкальную интуицию и, конечно же, подарочки тоже выиграем. Ну, а пока вы пишите нам приветы, кому должны передать, с удовольствием это сделаю. Екатерина поздравляет сегодня своего сына Владислава с успешным окончанием учебного, государственного вот такого учреждения. Все, экзамены сданы, человек уже диплом выносит, отдает родителям, но, надеюсь, не только специалист молодой так сделает, вернее, он так не сделает, диплому пригодится. Но на самом деле пригодится, а не как всем нам. Вообще, в современном мире нужно постоянно чему-то учиться и себе вызовы подбрасывать, чтобы быть успешным человеком. Поэтому, Владислав, я вас поздравляю. На этом ваше обучение не закончится. Школа жизни, она такая. Она нас будет учить и поблажек никаких никому не дает.
0: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

you value and you have left me. I had to learn how much it hurts.

0: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта, звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября, Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: А я чувствую, готовы мы во вторник в обеденное время немножечко отвлечься от работы и насладиться ликованием от собственного всезнайства. Ну, конечно же, треки, которые я подобрала для музыкального квиза, вам хорошо знакомы, они все у нас на душевном радио регулярно появляются, поэтому ничего сверхъестественного задавать не буду, но сегодня немножко усложняю, кусочки становятся все меньше и меньше. Скоро, как шоу знаменитом музыкальном, просто с одной ноты будем угадывать. Но ладно, да, мы будем постепенно приходить к такому профессионализму музыкальному. А пока просто делаем громче, наслаждаемся этими 5-7 секундами, стараемся узнать, что это было, и пишем в телеграм-чат душевного радио о своих догадках. Главное, без исправлений. Главное, если вдруг участвовали, побеждали в течение месяца, вот главное, побеждали в течение месяца на душевном радио, то, к сожалению, сейчас мы просто участвуем ментально. Можем вместе с коллегами объединиться вокруг приемника и проверить свою музыкальную интуицию. Все же остальные, добро пожаловать в телеграм-чат. Делаем громче и отправляем одним сообщением правильный ответ. 3 композиции узнаем. Поехали.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Надеюсь, вы тоже узнали, что было до, что было, что будет после, какие ответы я назову правильными. Тоже, надеюсь, вот не будет трудностей во вторник. Ну, как вам разминочка? Смотрим, что вы присылаете в телеграм-чат. Кто первый ответит правильно, тому и приз достанется. Ну что, первые ответы проявляются. Пока не буду подсказывать, правильно ли или нет, но буквально через секунду, две, три, уже буду рассказывать о том, что сейчас звучало. Давайте проверим музыкальную интуицию.
1: За то, что он любит меня.
0: Конечно же, это группа Тутти. Я люблю его.
1: Он мне говорил, он даже цветы мне дарил.
0: Ну и здесь The Beatles, Let It Be. Наслаждаемся. Кстати, все правильно ответили. С Beatles угадали 100%. И метко назвали группу «Гости из будущего». Поздравляю победителя! Я уже даже знаю, кто сегодня им является. Аплодисменты человеку отправляются. Валентин. Валентин, вы оказались первым, кто прислал ответ в телеграм-чат Душевного радио. И я сегодня вручаю вам подарок 10 промокодов на сайт сливки.бай. За свою скорость вы получаете самые выгодные предложения. Будьте наслаждаться теперь спа-процедурами, шашлычками, стройматериалами по самым привлекательным ценам. Валентин, вас поздравляю, всем остальным спасибо за участие. Конечно же, развивать музыкальную интуицию продолжим завтра.
2: Музыкальный квиз на Душевном радио. Душевное радио. Слушай.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шебека.
2: А вместе, правда, как-то легче двигаться по дню, но любим мы компанию, любим, когда не нам одним тяжело. Вот еще какие-нибудь уставшие слегка глаза были еще пару секунд назад у коллеги, а тут привет прилетает, и человек сразу улыбкой озаряется. Ну вот Николай привет Олегу передает, и наблюдайте внимательно, если есть такая возможность, за реакцией того самого Олега, которого еще и очень хорошим человеком назвали. Ну что за день, что за праздник? Олег, вы сейчас просто расцветете и всю работу быстро переделаете, и желательно еще за Николая, конечно. Сергей привет отправляет любимой супруге Екатерине из Гомеля. Полтора. Ну, у него, надеюсь, только одна супруга, и он уточняет это просто из-за вот такой вот формы общения. Любит. Главное, что Екатерина по радио признался в любви человек. Ну, был бы он еще чуть попредприимчивее, мог бы и в эфире вам это сказать. Да, Сергей, ты так тоже можно, пишите мне в личку, все можно организовать. Но даже такие слова, сказанные от души, как еще на душевном радио может быть, они преображают даже самый хмурый и холодный день. И как-то приближают долгожданную субботу во всех смыслах долгожданную. У кого-то отпуск, а у кого-то просто есть прогноз погоды перед глазами, и все видят, что в субботу будет солнечно и тепло. Но это ли не праздник? А Ольга поздравляет с днем рождения. Не одна Ольга, а весь коллектив ООО «Регула» поздравляют Анастасию Сокольчик с днем рождения. Ну, конечно же, желают девушке вам здоровья, оптимизма, хорошего настроения и отличного отпуска. И пускай вам и в отпуске, и потом после выхода из него будет правда хорошо. Потому что ведь счастье, оно складывается из маленьких ежедневных таких ступенек, пунктиков, как угодно это можно назвать. Не обязательно для счастья иметь там большой дом, много свободного времени, много свободных финансов, хотя это тоже хорошо. Но для счастья иногда просто нужно чуть дольше поспать. Нужно не самой приготовить завтрак, а чтобы кто-то его за вас сделал. И неважно, даже если кофе убежал, все равно это лучший кофе, потому что делали его не вы, а делали его для вас. Ну, из таких мелочей складывается счастье, и пусть сегодня мы все его сможем пощупать, выпить, съесть, померить то самое счастье, которого не хватает. Восполняем дефициты. Ну а в следующем часе мы восполним дефицит общения с творческим, не побоюсь этого слова, творческим человеком. Евгений Олейник будет в студии душевного радио, так что уже можете подключаться к телеграм-чату. Прямая трансляция, вопросы за везде белорусской эстрады можно уже там собирать. Ну и встретимся через несколько минут.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент провел совещание по развитию хоккея. Александр Лукашенко обратил внимание на большое количество легионеров, и в том числе в хоккейном клубе «Динамо Минск». Как передает Билд, глава государства этот вопрос адресовал государственному тренеру национальной команды по хоккею Евгению Ворсину. Александр Лукашенко рассказал, что спросил у одного из тренеров про подходы к подготовке в межсезонный период по аналогии с методикой выдающегося советского тренера Анатолия Тарасова. Глава государства спросил, почему так не делают сейчас. Выставка-ярмарка регионов России и Беларуси развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо» с 25 по 27 июня в рамках 13-го форума регионов двух стран. Свою продукцию презентуют производители, ремесленники и торговые организации. В первый день работы ярмарки намечены переговоры делегатов форума и их партнеров. В субботу, 27 июня, выставка-ярмарка будет открыта для всех посетителей с 11 до 18.00. Вход на нее будет бесплатный. Посетители ожидают дегустации, интерактивные презентации, мастер-классы и развлечения. На экспозиции представят широкий спектр товаров, продукты питания, сувениры, косметику, игрушки и изделия ремесленников. Доля пассажиров столичного транспорта, которые пользуются проездными для оплаты проезда, приближается к 67%. Как сообщили в Минск-Трансе, количество людей, использующих бумажные талоны для оплаты, сократилось за последние годы до 13,5%. Мобильное приложение «Оплати» установили и используют более 7% пассажиров. Скоро в Минске должна заработать единая централизованная система оплаты проезда с помощью банковских карточек. Сейчас для этого закупается оборудование. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается сегодня в 10 вечера. Франция сыграет с Сенегалом. Уже в час ночи Ирак встретится с Норвегией. В 4 утра Аргентина проведет игру с Алжиром. А в 7 утра Австрия сыграет с Иорданией. Завтра чемпионат продолжится в 8 вечера поединком Португалии и Конго. И в 23.00 Англия сразится с Хорватией. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2,77 рубля, евро 3,21, 10 юаней 4,09 рубля, 100 российских рублей 3,81 рубля.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями и дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-13, а днем в Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией? Подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброго дня.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Недушный день.
8: Во вторник, в обеденный такой вторник, в студии душевного радио заслуженный деятель искусств Беларуси, уже можно вздыхать и аплодировать, композитор, лидер группы «Аура» Евгений Олейник. Привет, друзья! Ну, Евгений, здравствуйте, рада вас здесь видеть.
9: Уже... Душевное радио, здравствуйте, да. Беларусь, добрый день.
8: Ну вот вы уже больше 20 лет как-то созвучны с фамилией вот и Олейник, и Быкова. И пока Юли рядом нет, признайте честно, каково двум творческим людям уживаться под одной крышей?
9: Ну, как бычок и олень уживаемся. Собственно, что тут скрывать, фамилии говорящие. Вот, тяжело, но весело.
8: В общем, в паре должно быть хорошо, плохо жить мы можем и одни, правильно?
9: Да, да, да.
8: Вот мне стало интересно, что звезды говорят о вашей совместимости. Вы готовы?
9: Ну, я в гороскопы не верю, поэтому давайте.
8: Мужчина – телец и женщина – скорпион. Бинго! 96%!
9: Потрясающе.
8: Ну, я на правильном сайте смотрела, чтобы начать.
9: Они на разный вкус разные сайты. То есть...
8: Я нашла тот сайт, правильно. Могу вам потом скинуть ссылочку. Но есть ли у вас какие-то ритуалы, традиции, благодаря которым семья солистов группы «Аура» преодолевает быт, кризисы, между прочим, неизбежные?
9: Ну, слушайте, основной ритуал – это не переносить на завтра сегодняшние ссоры, то есть стараемся, и не всегда получается, но... Практически всегда вот есть такое негласное правило, что проснулись, все, вот день с утра начался заново, и то, что вчера было, забыли. Вот, потому
8: это
9: что,
8: вы думаете, что Юля все забывает?
9: Не, ну, скорее я ничего не забываю. У нас же семья творческая, я ж не этот.
8: Кто-то в семье должен быть с хорошей памятью, значит, в вашей семье это вы.
9: А мы все с хорошей памятью, вот.
8: Но
9: не злые, да. Вот, поэтому все как-то проходит, само собой рассасывается.
8: Ну, а вообще-то вы тоже говорили в интервью, что творческому человеку помогает творить яркая эмоция, сильная какая-то. У вас более 500 песен. Вы, очевидно, очень любите эмоциональные качели.
9: Ну да, получается так, что люблю. Вот песен там уже больше 600. Это мы недавно проверяли наш каталог.
8: У меня устаревшая информация.
9: Больше,
8: вы очень продуктивны. Месяц
9: больше,
8: назад еще было.
9: Не месяц, это больше пару лет назад было. Вот. Угу. То есть мы больше половины не помним. Иногда вот на мероприятиях слышим песни, к нам подходит артист и говорит: ой, спасибо, что вы там 15 лет назад написали нам такую песню, а мы с Юлей переглядываемся, таким, да, пожалуйста, пожалуйста.
8: То есть хорошо, что люди помнят.
9: Ну, помнят, конечно, они же вынуждены всю жизнь писать имена авторов в рапортишках.
8: Это вы специально так готовите документы, правильно?
9: Нет, так, ну, это же закон Республики Беларусь, его никто не отменял.
8: Что вам помогает творить, Евгений?
9: Слушайте, ну, помогает творить то, что без этого нельзя. То есть, если можешь не творить, не твори, это самая известная пословица, которую я придумал, по-моему, а может, и не я. Вот, можешь не петь, не пой, можешь не писать песни, не пиши. Вот. А если это такая необходимость, то, ну, получается, это твое. Если за это еще и получается зарабатывать, ну, совсем замечательно. Это вот прям высшее удовольствие в жизни, ни одного дня не работать, при этом вот пахать постоянно, там, по 18 часов в сутки за компьютером в студии. Даже мои близкие друзья, может, не все знают, чем я занимаюсь. То есть, написал песенку, типа, и все, и пошло. Написать песенку – это, ну, так, полчаса. А вот записать песенку, сделать ее – вот это уже, там, несколько недель без сна работы. Это совершенно другой уровень. Поэтому современные композиторы и продюсеры – это не про то, чтобы, там, сидеть на стуле, с надписью «продюсер», и тебе там 10 ассистентов подносят кофе. Это про то, что ты должен знать компьютеры, звукорежиссуру, аранжировку.
8: Но кофе тоже подносят.
9: Ну, кофе я вообще не пью, поэтому никто мне его не подносит. Вот. То есть это огромный багаж знаний и умений, и навыков для того, чтобы создавать произведения вот здесь и сейчас. Если ты это будешь делать при помощи 20 помощников, то в силу того, что в музыке становится все меньше и меньше денег, ты будешь нищим. Поэтому нужно все делать самому.
8: А почему это в музыке становится все меньше и меньше денег?
9: Потому что все больше и больше людей предпочитают другие способы самовыражения. То есть я помню золотые времена, когда уже были новые русские, но еще не было Инстаграма. И вот у этих новых русских были девчонки, которых нужно было как-то социализировать. То есть они все такие с глубоких деревень России. Вот. И я помню вот начало 2000-х, где-то по 2008, по 2009. Ну, в общем, по время, когда запустили Инстаграм, по-моему, в 2010 или 2011. Они все хотели быть звездами. У меня столько историй, когда я просто приезжал в Москву где-нибудь на Садовом кольце, на стрелку приезжал тонированный Гелендваген, опускалось стекло, оттуда высовывалась пачка денег, и мне говорили: запиши моей красавице красиво, запиши что-нибудь ей красивое. Вот, машина уезжала, и я там сидел, что-нибудь творил. Вот. А потом появился Инстаграм, и все эти девчонки, ну, это ж надо еще и петь как-то учиться, и в студии ходить, и танцевать хоть как-то на сцене. Вот они все стали блогерами, инфлюенсерами и прочее. Поэтому сейчас все намного проще. Ну, плюс еще искусственный интеллект в последнее время такую небольшую каку нам сделал в бизнесе.
8: Ну, так уж, вот. Так уж и вот то, что вы сказали.
9: Да, очень. Потому что мне недавно теща моей маме на день рождения в искусственном интеллекте написала песню. Это край вообще.
8: Если бы талант передавался, то как так к теще он передался?
9: Да, ну, в общем, я к чему? Я к тому, что я уже вижу спад этого интереса, то есть уже все наигрались в эти песни на дни рождения.
8: Скажите, да обидно, что искусственный интеллект?
9: Не обидно, я говорю, то есть искусственный интеллект за нас выступать не будет, вот, а в силу того, что у нас концерты, мы концертирующая группа «Аура», то, ну, мне как бы немножко не обидно. Вот. И более того, сейчас столько производится песен и ишкой, что у людей уже слух набивается, и все слышат эту вот интонацию. Там девчонка, которая постоянно используется голос, вот, то есть это же суммарный голос всего опыта, который слушает
8: голос, который нравится еще людям. Да,
9: нет, там красивый. Искусственный интеллект по-другому учится, он просто методом перебора отсматривает все, что есть в сети, и делает суммарное общее. То есть там есть варианты выбора голосов. И там все эти персонажи яичные, они очень своеобразно поют. То есть у них манера такая выхолощенная, то есть люди так не поют, и это сразу слышно. И вот поначалу казалось, типа, а что это за крутая певица, вот, а сейчас уже слышно, яичка, ну и понятно.
8: Держи, привыкли к этому, да.
9: Да-да-да.
8: Ну, Евгений Олейник разбирается в теме,
9: ну,
8: да.
9: Ну, Евгений Олейник вроде как не зря свой хлеб ест, поэтому разбирается.
8: Уже сколько лет, причем ест. Недавно у вас был день рождения, поздравляем.
9: Спасибо
8: пару
9: большое.
8: Месяцев назад. 45 лет, ягодный такой возраст, но о том, как стать звездой, у Евгения Олейника узнаем через несколько минут. А пишите свои комментарии, вопросы для Евгения в телеграм-чат «Душевного радио». Скоро их зададим звезде.
6: «Душевное радио». Слушай, любимое, проверенное.

0: Недушный день.
1: Продолжаем мучить в студии Душевного радио заслуженного деятеля искусств Беларуси, как он ухмыляется.

0: активно песен выдаете на разных языках, в разных стилях, пишете артистам. А отдыхаете вы как? Вы дома отдыхаете? Вы как-то восстанавливаетесь?
1: Ну, на самом деле, когда работа в кайф, тут, получается, всю жизнь не работает. И поэтому я не могу сказать, что мы прям не отдыхаем. То есть, если бы мы работали на каком-то крупном производстве, в котором нет этапов, да, то есть вот у меня был товарищ, у него были, есть заводы по производству крупной техники. Вот, и там как бы, ну, этапов нет. То есть ты целыми днями просто впахиваешь, чтобы конвейер работал, чтобы поставки шли, чтобы отгрузки шли, чтобы продажи шли и прочее, прочее, прочее.
0: Монотонно так.
1: Ну, оно не то, что монотонно. Как
0: но
1: бы,
0: с одним и тем же.
1: Миллионный погрузчик — это тоже, наверное, какая-то веха. Или там, там 50 лет предприятию. То есть наверняка есть какие-то даты, даже на производствах, в которых циклы очень длинные. Вот, а у нас цикл что? Песня, записали, отдохнули, клип сняли, отдохнули. Во время съемок клипа где-то там, вот сейчас снимали по всей Беларуси клип группы «Аура и добрые люди» «От широко сердца». Скоро выйдет и песня, и клип. Во всех областных городах снимали. Но, естественно, не целый же день снимаешь. То есть после съемочек там в Витебске пошли там на аллею мастеров, сели в кафешку, отдохнули. То есть нету такого, что, знаете, что-то монотонное происходит. Наоборот, люди стремятся в наш вид деятельности не столько за деньгами, сколько за тем, чтобы ярко и красочно прожить свою жизнь, принося людям добро, счастье, радость, то есть ничего плохого. Вот. Потому что, да, можно заработать много денег. Я окончил нархоз, у меня некоторые товарищи торговали на биржах. Это, ну, это кровь из носа, это я без преувеличения говорю. То есть это вот ты трое-четверо суток у компьютера, у тебя от перенапряжения носом идет кровь, ты потом на антидепрессантах, нет, сначала ты на тониках, на кофеине, потом ты на антидепрессантах, ты выиграл, у тебя какой-то непомерный прилив счастья, ты проиграл, у тебя депрессия. Ну, то есть,
0: это просто в тизер, в нарезочку можно, как Евгений Олейник пишет хиты.
1: Да-да.
0: Кровь из носа.
1: Да-да-да. Вот, есть очень много, да, таких, типа, подставить меня решили. Ну, хорошо. Вот. А в музыке все не так. В музыке ты просто занимаешься чем-то таким древним, очень в гипоталамусе зашитым, да, то есть где-то ритм, который повторяет сердцебиение матери, где-то звуки, которые повторяют пение птиц. То есть что-то все такое натуральное, естественное, не вредное для здоровья, кроме сидения за компьютером постоянного во время аранжировки. Вот. А так это очень приятный способ провести свою жизнь в этой вселенной, так сказать.
0: Вот вы говорили о хитах, о том вообще, как их написать, как этот хит создается. И конкретно вот очень хотелось бы узнать цикл песни, хита группы «Аура». Вот как это все проходит? Как? Есть же наверняка какая-то уже схема, выработанная, можете ли поделиться?
1: Вот, может,
0: кого-то вдохновить?
1: К сожалению, да. Схемы нет. Ну да, я сейчас попытаюсь вдохновить. Вот мне только что, вот, пока я ожидал в вашей замечательной, свеже отремонтированной гостевой комнате, вообще, кстати, комплимент. Потрясающе выглядит радиостанция изнутри.
0: Ну, мы позовем вас, еще не переживайте.
1: Да,
0: можете не хвалить.
1: Спасибо, так спасибо. Позовем. И те, кстати, две радиостанции тоже очень красиво выглядят.
0: О них мы не говорим.
1: Хорошо. Да, то есть, ну, это медиахолдинг, то есть я открою такой секрет. Это несколько радиостанций в одном месте. Вот. Значит, только что вот звонила девушка, типа: «Евгений, здравствуйте, хочу попасть к вам на прослушивание в шоу «Звездный путь». Скажите, меня типа не пускают, я не член профсоюза, не могу дальше двигаться». И вот это вот заблуждение, что можно куда-то двигаться, оно вот у всех почему-то живет. То есть двигаться можно было, ну, лет 30-40 назад, когда была вот эта схема, большая студия за там миллион долларов, какой-то продюсер с худсоветом, который может решить твое будущее, типа двигаться тебе или не двигаться, и потом какие-то редкие-редкие выстрелы индепендент, независимой музыки, да, которые всех типа отшили, вот, но они все равно доказали, и это вот единицы буквально. Сейчас же наоборот,
0: но все... Но продюсеры нужны.
1: Нет, сейчас все музыканты индепендент, сейчас все музыканты имеют полный комплект, полный набор продвижения у себя в телефоне. Это Bandlink, это TikTok, это...
0: Записывайте.
1: Это программы, которые... сайты, которые продвигают, дистрибуцию делают. То есть у тебя нет вообще необходимости выходить из своей квартиры. То есть двигаться в современном мире можно единственным способом. Вот я в камеру даже посмотрю, если кто-то смотрит трансляцию, а мы ее прорекламируем наверняка.
0: Да, она смотрит, конечно,
1: да.
0: Я вижу.
1: Вот,
0: сотни,
1: да.
0: Тысячи.
1: Сотни, тысяч, миллионов. Вот. Так вот, единственный способ себя продвинуть,

0: это написать такой трек, который тронет сердца миллионов, который соберет там тысячи, там сотни тысяч лайков, и на следующий день вам никуда не двигаясь, вас заставят двигаться вот такие, как я, которые будут вас приглашать на концерты, типа «ты только приди, выступи, вот тебе гонорар». То есть другого иного способа нет. То есть нельзя продать то, что не продается. То есть раньше, например, ну, в 70-е, 80-е, в 90-е, для того, чтобы послушать новую музыку, нужно было идти в магазин, ждать полгода выход нового альбома любимой группы, потом покупать эту пластинку, физически ее там нюхать, смотреть, рассматривать, ставить на проигрыватель, головку ставить на нее, что звукосчитывающую, вот, чтобы она играла. Вот она крутилась каким-то образом, и это вот магия происходила. Сейчас вот, ну, вот я держу руль, двумя руками. И прослушивание нового трека или смена контента занимает полдвижения пальцем на руле. Вот так вот щелк, следующее, щелк, следующее, щелк, следующее. То есть контента производится в сотни тысяч раз больше, чем это производилось, например, там 20 лет назад. Контент, ну, весь сумасшедший, классный, красивый. Люди все потрясающе интересны. Все больше и больше работы механической делают роботы. Нужно это понимать. Раньше, вот, например, мы сейчас в деревню переехали. Раньше вот поле, которое рядом с нами, должны были там 100 там, косарей скашивать.
1: Это вы видели.
0: А сейчас,
1: да?
0: Это делает,
1: это вы застали тот
0: сейчас
1: период.
0: Это делает один трактор. Вот, естественно, 99 оставшихся хотят заниматься чем-то другим. Вот, то есть, и все хотят в музыку, потому что, как я уже сказал выше, это очень классный, здоровский способ прожить свою жизнь. Поэтому конкуренция высочайшая. Я бы даже рискнул сказать, что многие из суперзвезд 70-х, 80-х не стали бы сегодня суперзвездами, потому что они бы не выдержали этой конкуренции. Да. Вот. Сейчас конкуренция сумасшедшая. Вот. И пусть там не брюзжат, что там качество продукции падает. Вот. Качество продукции в музыкальном смысле, может, и падает, но вот путь, по которому произведение доходит в сердце зрителя, он становится таким прямым и таким искренним, и таким вот четко направленным вот в конкретного человека, что в 70-80-е это и не снилось, такой уровень искренности и откровенности.
1: Тогда что вы можете сказать о количестве молодых, амбициозных артистов в Беларуси? Так уж ли их много?
0: Их сейчас очень много, их просто бесконечное количество. Единственное, я говорю, вот что я это писал, я это озвучу. Единственная черта, которая им не позволит стать суперзвездами, это лень. 99% из них ленивые. Чтобы в Беларуси стать суперзвездой, достаточно выкладывать по 3-4 рилса в день и достаточно, ну, кое-как продвигать себя в социальных сетях, на телевидении, на радио. Этого более чем достаточно, но многие из этого не делают. Они вот поделают месяц, два, три, полгода, и потом такие: ай, ну я уже все сделал, это двери...
1: Не работает.
0: Двери, да. Нет, они еще с таким пафосом: двери закрыты, я поеду попробую себя там в Зимбабве, там куда-нибудь поеду себя попробую. Ну, едь пробуй, ну, если ты в своей стране, где тебя знают и многие любят, по крайней мере, твой папа и мама, не смог стать ярким, то, ну, в другой стране этого точно не произойдет. Вот, то есть, единственное, что не позволит многим нашим молодым людям стать суперзвездами, а они и красивее многих известных артистов, и талантливее, и музыкальнее, и более поющие, и все такое, и порядочнее, и белорусы, как всегда, честные, открытые.
1: Давайте
0: вот, но
1: вместе
0: они,
1: слово назовем, но они... это... лень.
0: Но они ленивые,
1: вот,
0: да.
1: Вот так. Ну, тогда вопрос следующий. Звездный путь.
0: Да, люблю.
1: Так, главное условие отсутствия музыкального, профессионального музыкального образования.
0: Вокального
1: образования. Так, четыре дня еще кастинга в Минске осталось, угу. И все, будут съемки, будет пятый сезон. Есть у меня скрин победителей 4 предыдущих сезонов. Я даже могу назвать. Геннадий Якалцевич.
0: Не мой.
1: Поняла. Ольга Козырь.
0: Моя.
1: Анна Стоянок, Лима Островович.
0: Не мои.
1: Так, хорошо. Так, Назар Пароходский.
0: Мой.
1: Что дальше с этими артистами? Где они?
0: Ну вот, Назар Пароходский позавчера получил от меня предложение работать с нами в профессиональном коллективе. Сказал: вы знаете, у меня немножко другие планы, у меня чуть-чуть тут все такое. Вот, то же самое по первому сезону, я знаю, мне коллеги рассказывали. По второму я не знаю, что там приключилось. А по третьему сезону ребята в Витебске стараются, работают. Хорошие ребята, но искусственно созданный дуэт. Нужно понимать, что им сложно будет притереться друг к другу, вот, скорее
1: не
0: всего.
1: Не то, что группе «Аура», конечно.
0: Ну да, у нас вроде как и дуэт, и песни, и дети, и общая ванная, как бы, нам проще.
1: Так должно быть, да, чтобы дуэт был
0: настоящий. Нет, не должно. Роксет, кстати, не были парой, чтобы вы знали.
1: А чтоб я знала, например.
0: Пьер Гезл и Мэри Фридриксон не были парой, а у них свои собственные семьи, как бы. Я был в шоке, когда узнал, просто это моя любимая группа детства, одна из.
1: А что вы слушаете?
0: Вот, ну, вот все, что
1: у вас
0: было.
1: Дома звучит музыка?
0: Да, да, постоянно.
1: Ну, вот. не только в вашем исполнении, понятно, что вы вот просите колоночку включить что-то.
0: Ну, смотрите,
1: что-то.
0: Тут же было несколько этапов, то есть было мое детство, в котором я музыку начинал познавать. Была моя мама, которая после наркоза, которую она тоже окончила, работала продавцом в магазине «Музыка». Естественно, у нас дома были все пластинки, которые были в Советском Союзе. Естественно, это и Битлз, и Абба, и Би Джиз. И из советских я просто боготворю Юрия Антонова. Для меня это вообще самый крутой советский российский исполнитель.
1: То есть удалось вам познакомиться с Юрием Антоновым?
0: Да, удалось. И не только познакомиться, а пообщаться. Вот. И даже интервью записать у него. Мы какое-то время делали на телеканале на одном рубрику «За кулисы». И даже удалось ему на Славянском базаре пробраться с Юлей, пообщаться с ним. Вот. То есть это просто легенда. Я других вообще не признаю. Российские артисты просто.
1: А современных артистов?
0: Рядом никто. Нет, современных очень много. Ну вот, то есть это прям вот.
1: Я почему-то думала, что у музыканта дома тишина. Птички вот. Поют.
0: Не, это
1: такая
0: я
1: музыка ненавязчивая,
0: вот шумовая. Да, я вот к этому и вел, что в детстве, да. В детстве это вот вся мировая эстрада. То есть, я говорю, Битлз, Би Джиз, Абба, Роксет, Скорпионс. Дальше пошла более тяжелая музыка, там Металлика, Iron Maiden. Вот потом и инструментальная гитарная, Ингви Малмстен, Джо Сатриани. Вот, а потом электронная, это Жан-Мишель Жар, сначала группа Space, потом Жан-Мишель Жар, потом Daft Punk, ну, то есть разные коллективы. Вот. А потом, когда стали сами заниматься музыкой, да, в машине у нас всегда тишина, у нас радио никогда не играет. А вот музыка у нас играет только, когда прям много-много гостей собирается. Ну, естественно, она постоянно звучит, потому что она производится у нас дома. То есть где-то там дудочка играет, где-то там барабан стучит. То есть это вот.
1: Ну, надеюсь, Евгений, что сейчас будет играть у вас радио.
0: Да, да, да.
1: Как минимум. Одна главная волна. Конечно, вам подарим приемник, так и быть уже. Ну, а больше подробностей из жизни Евгения Олейника. Там, собирает ли он пластинки, водит ли машину, все это узнаем чуть позже. Жду ваши вопросы в телеграм-чате. Ну, Евгению придется на них ответить. Ответите, Евгений?
0: На все отвечу.
1: Отлично.
0: И за все, да.
2: Душевное радио. Классика. Хит.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: В эфире душевного радио Евгений Олейник. Здравствуйте. Снова мы каждый раз здороваемся.
2: Здравствуйте.
1: Но для тех, кто к нам только что подключился. Ну, еще вы, кроме знаменитой группы и лидерства и композиторских своих вот способностей, вы же еще и баянист, и экономист, и гитарист.
2: Ой, не продолжайте, там много разных рифм. Лучше не надо.
1: Я вот хочу, чтобы вы сами продолжили. Что еще вас вот так вот коротко может охарактеризовать, кроме длины волос?
2: Да, спасибо. Спасибо, что по-больному, да, прошлись. У вас-то с прической все в порядке.
1: Пока.
2: Ну ладно, да.
1: Мы блондины такие.
2: В общем, я в какое-то время своего, так сказать, возраста подумал, зачем мне вот, например, кому-то платить, чтобы мне снимали клипы, если это жутко интересно, и я могу сам купить себе камеру и сам их снимать. И вот где-то с 2011 года снимаю клипы себе сам вместе с моим партнером Алексеем Иванченко, замечательным оператором, фотографом. То есть каждый раз, когда вот я вижу людей, которые, например, ездят на машинах, а потом идут в спортзал, ходить по беговой дорожке, я задаю сам себе вопрос, а зачем мне это надо? Лучше я везде пройдусь пешком и не буду ходить в спортзал. То есть все всегда можно сделать естественным способом, если проявлять достаточно интереса и достаточно любознательности. Все всегда можно изучить, понять, как делать самому. Потому что современные технологии позволяют задать поисковой системе любой вопрос, получить ответ и выяснить, как это делать. Поэтому я, собственно, имею очень много интересов, мне все интересно, все нравится. И это самое и хранит от того самого выгорания, о котором вы говорили в прошлой части. То есть все интересно вокруг.
1: Так, а если дети попросят, понятно, что один постарше, уже другой помладше, суши или пиццу, папа тоже будет делать,
2: да,
1: сам?
2: Да, делали мы много раз. Я делал суши, ну, много раз прям, то есть, ну, вот больше 10 точно. Вот мой старший вообще попал в такую историю. Он учился в 6 классе, когда мы переехали прямо из центра Минска в деревню. И он уже только-только вот почувствовал вкус, как это можно после школы сходить в кафешку. А тут бах, и в деревне ничего нет. И он нашел выход, он стал сам готовить и пиццы, и мясо всякое разное, интересное, и различные блюда. И вот он сейчас учится на первом курсе. Сашка, Вовка, люблю вас. Это вот обязательная часть программы. И замечательно готовит. Его будущей супруге жутко повезет. То есть мужик будет в семье готовить как шеф-повар.
1: Он живет с вами, старший?
2: Нет, он отдельно. Он учится сейчас в ГУКе, живет в Минске. Вот, а мы у Дяры Уни.
1: Ну, а теперь можно поближе уже подобраться к вопросам от наших радиоактивных. Чатик оживает. Я сколлекционировала, собрала вот все, что вы нам отправляли. Итак, больше подробностей из жизни Евгения Олейника. Итак, собираете ли вы пластинки?
2: Собирал. У меня есть первый оригинальный выпуск Beatles Rubber Soul. У меня есть первый оригинальный выпуск 45-ки Ventures. У меня есть 45-ка Beatles тоже, не помню какая, по-моему, She Loves You. Первый, то есть это вот первый выпуск. У меня очень много разных пластинок. У меня практически все пластинки, которые выпускала фирма Мелодия. Вот, но, к огромному своему сожалению, никак не могу найти. Кстати, если кто-то подскажет, пришлет мне в Инстаграм ссылочку, где можно купить классные проигрыватели и классные акустические системы в Минске. Буду признательна.
1: Ретро, да?
2: Ну, не ретро. Может, я больше к современным склоняюсь. Рынок пластинок, кстати, очень динамично растет, чтобы вот люди знали, что вот если, например, рынок кассет умер и, возможно, навсегда, хотя есть любители, вот, то рынок пластинок растет там в 3-4 раза в год, потому что вот это ретро-любовь и именно новые производители. Я не помню, то ли Пионер, то ли кто-то возобновили производство современных проигрывателей виниловых, и это дало толчок индустрии. Я не точно не помню, какая фирма, но это надо уточнить. Но это факт, то, что рынок пластинок растет.
1: В общем, вы филофалист, кто увлекается коллекционированием аудиозаписей. Меломан.
2: Меломан, да.
1: Винилист.
2: Да, слушайте, вас на эти вот рифмы тянет все время. Давайте не будем продолжать, мы все-таки в эфире радио.
1: Хорошо. У вас есть мечта, Евгений?
2: Да. Мечта эта, которая несбыточная, это не цель, да?
1: Да.
2: Есть.
1: Подожди, мечта, она тоже может осуществиться.
2: Нет, мечта эта, которая далекая звезда.
1: Она же сбывается, не сбывается.
2: А цель эта, которая сбывается. Вот мечта есть, да, мировая популярность, это как у любого музыканта, есть такая мечта. Сбывается она у 100-150 людей на планете раз в год, а мечтают они все, конечно.
1: Так, а хорошо. Ну, пускай мечты исполняются, это я вам тоже лично желаю.
2: Спасибо.
1: А часто ли поете под фонограмму? Следующий вопрос.
2: Бывают такие мероприятия, в основном это телевизионные концерты, в которых сборные номера. Вот я могу точно сказать, что если много исполнителей, например, поют финальную песню, и эти исполнители между собой не имеют возможности репетировать, то чаще всего их записывают. На сольных концертах группы «Аура» фонограмм нет.
1: А и сольный концерт группы «Аура» ближайший, расскажите, когда творческие планы?
2: Ой, слушайте, ну у нас только 3 июля, по-моему, 3 или 4 по стране сольных концерта. Это в день, я не знаю, как супруга их переживет.
1: Под фонограмму.
2: Нет, под фонограмму нет. Точно нет. Ну, вот. Вот просто будем больше кричать, где ваши ручки.
1: Да, микрофон в зал направлять, ой, обожаю.
2: Да, а что касается больших концертов в Минске, 16 ноября во Дворце спорта будет юбилейный концерт Юлии Быковой группы «Аура». Специальный гость у нас Прохор Шаляпин. Еще приедут ребята, тоже наши друзья из Москвы. Возможно, Андрюша Алексин, наш любимый автор, приедет, который написал просто «Подари мне один только взгляд». Вот. То есть это будет очень здорово, интересно. Шоу, музыка, телесъемка. То есть, ну, в общем, все по вышке. Приходите 16 ноября. Юлия Быкова и группа «Аура», Дворец спорта Минск.
1: Хорошо, вот мы зафиксировали, запомнили, да, и обязательно себе внесем куда-нибудь и придем на ваш концерт. Хорошо, еще вот вопрос про счастливый случай. Был ли он у вас в жизни?
2: Ой, слушайте, потрясающий вопрос. Если у вас есть приз за лучшие вопросы, то это вот это он.
1: У нас 50 секунд.
2: Хорошо, значит, счастливый случай, по моим наблюдениям, дается всем музыкантам. Не все к нему готовы. Счастливый случай тогда является счастливым, когда человек подходит к этому моменту в полной, так сказать, амуниции, когда у него есть к этому моменту то, что этому счастливому случаю дать. Если вы оказались за одним столиком в баре с известным продюсером, и это ваш счастливый случай, он не станет счастливым, если у вас с собой нет демозаписи. Грубо говоря, вы должны работать, чтобы свой счастливый случай словить.
1: В общем, ходим везде с демками, чтобы в случае, в счастливом случае с Евгением Олейником встречу, сразу же ему это продемонстрировать. Не боимся браться за новое, ходим, гуляем, все делаем сами, пускай мечты сбываются. Правильно, Евгений?
2: Да.
1: Спасибо, с нами был Евгений Олейник, лидер группы «Аура». Спасибо.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Хоккейный клуб «Динамо Минск» – важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом президент заявил на совещании развития хоккея. Как передает Билд, Александр Лукашенко отметил, нужно двигаться дальше и не потерять то, что есть. Нацеленность одна. В четвертьфинал континентальной хоккейной лиги попали, а в следующем сезоне надо брать кубок. Белорусские врачи будут использовать искусственный интеллект для изучения рентген-снимков. Пока это пилотный проект, где нейросеть страхует специалиста и обрабатывает информацию за считанные секунды. Как сообщили на СТВ, за одну смену врач изучает до 120 рентген-снимков. Заключение искусственного интеллекта не может быть окончательным. Только заключение врача, который несет юридическую ответственность. Во время эксперимента медики оценят, насколько часто нейросети ставят верный диагноз. Эта версия программы нацелена на поиск туберкулеза. Следующая сможет распознавать онкозаболевания и пневмонию. 30 дней осталось до 35-го славянского базара в Витебске. Отсчет ведет фестивальный календарь в центре города рядом с главной площадкой форума летним амфитеатром. Почетную миссию каждое утро перелистывать страницы доверили творческим коллективам города. В календарь вошли фотоснимки, через которые прослеживается история легендарного фестиваля. Напоминают о том, что фестиваль уже близко, и часы на Витебской ратуше. В коллекции более 100 мелодий, в том числе и знаменитые позывные славянского базара. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про», спорт, концерты, театры, цирк. Фестивали «Твой билет» на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах, грозы, порывистый ветер, ночью плюс 8-13, днем в Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Твой удачный день. Твои любимые песни. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Это было так давно, что, может, мне приснилось.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Президент Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля Министерства внутренних дел проверить спортивные клубы по всей стране. Об этом по итогам совещания, где обсуждали развитие хоккея, заявила вице-премьер Наталья Питкевич. Как передает Билд, в числе докладчиков на совещании был председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, который проинформировал о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо Минск». В результате выявлены серьезные недостатки, которые не остаются без внимания главы государства. Наталья Питкевич обратила внимание, что клуб пользуется средствами господдержки, а потому соответствующим вопросам уделяется пристальное внимание. Важно, чтобы средства шли на спорт, а не на какие-то иные нужды. Около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, большинство злодеяний предотвращено. Как сообщили в МВД, зарегистрировано 33 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы 8 фишинговых интернет-ресурсов, приостановлены расходные операции по 25 счетам. Беларусь и Россия в год 85-летия начала Великой Отечественной войны обменяются капсулами с посланиями ветеранов. Военно-патриотическая акция «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается, стартует в пятницу 19 июня. Как рассказали в Министерстве обороны, в капсулах обращение к будущим поколениям о важности сохранения исторической памяти, мира и созидательного труда. Белорусская сторона передаст российским коллегам 3 капсулы, которые займут почетное место в музейном комплексе «Дорога памяти» в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Московской области. 3 капсулы из России разместят в Брестской крепости, в Минске, в Музее истории Великой Отечественной войны и в Музее славы Могилевщины. Арина Соболенко 86 недель возглавляет рейтинг WTA. Спортсменка почти на 1000 очков опережает вторую теннисистку планеты Елену Рыбакину из Казахстана. Третью строчку занимает Ига Свёнтек из Польши. Второй ракеткой в стране продолжает оставаться Александра Соснович. Минчанка располагается на 121-й позиции мирового рейтинга. На этой неделе Арина Соболенко выступит на травяном турнире в Берлине. К новостям компании «Доставка еды только выгодно». Воспользуйтесь акциями «Сливки Бай». Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льняной соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-13, днем в Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Доброе.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Памятькамни.бай.
1: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Всего! Носа!

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. В Минске открылось 10-е совещание министров образования стран ШОС. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко. В совещании принимают участие более 30 представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Среди них министры образования, их заместители, ректоры вузов и сотрудники профильных структур. В мероприятии также участвуют заместители генерального секретаря ШОС. В Беларуси предлагают распространить бездымные зоны на территории возле подъездов, домов и общежитий. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Сегодня курение уже запрещено в ряде общественных мест, включая помещения, детские площадки и транспорт. Теперь крыльцо дома может стать одной из таких зон. Основная цель – защитить граждан, особенно семьи с детьми, от вредного воздействия пассивного курения. В столице уже существуют зоны, полностью свободные от курения. Эти ограничения касаются не только сигарет, но и вейпов. Более миллиона цветов высадят в Витебске к юбилейному 35-му Славянскому базару. В этом году в Витебске применят вертикальное озеленение. Традиционно новые цветочные наряды обретет площадь Свободы, локацию летнего амфитеатра, площадь Победы и центральные улицы. Огромное цветочное вертикальное сердце появится на площади Победы. Новые вертикальные цветочные конструкции установят на площадях Свободы, Победы, улицах Ленина, Замковой и Скверин на улице Богдана Хмельницкого. Чемпионат мира по футболу в очередной раз доказал, как даже 90 минут могут перевернуть жизнь человека. Накануне еще никому неизвестный 40-летний голкипер второй португальской лиги Вазинье по прозвищу Бабуля проснулся одной из главных звезд Мундиаля в составе сборной Кабо-Верде, которая дебютировала на чемпионате. Сборная Испании, один из главных фаворитов турнира, штурмовавшая ворота соперника, так и не смогла добиться цели. Матч завершился со счетом 0-0. Всего за сутки количество подписчиков на странице Вазинье в Инстаграм выросло с 50 тысяч почти до 6 миллионов. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах, грозы, порывистый ветер, ночью плюс 8-13, а днем в Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18 тепла, в Могилеве плюс 17-19, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by, через Ерип или у распространителей.
3: «Евроопт» снизил цены на тысячи товаров. «Кока-кола», «Классик» и «Без сахара» 4,59 за 2 литра. «Шоколад молочный Нестле» 2,79 за 82 грамма. Каждый день выгодные цены в «Евроопт». Подробности на сайте «Евроопт.by» или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
6: I'll be back.
7: Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением, ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Вот это яйца! Всем яйцам яйца!
8: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
7: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
9: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. Светофор.
2: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
3: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 – 624-10-57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Одной из тем стал предстоящий визит президента Узбекистана в Минск, его насыщенная повестка. Отмечена позитивная динамика товарооборота и активное продвижение совместных проектов. Завершается подготовка к проведению третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. Беларусь заинтересована в успешной реализации узбекских проектов и оказывает все необходимое содействие. В частности, ожидается открытие торгового дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни в Минске. Кроме того, Беларусь и Узбекистан нацелены развивать кооперационное сотрудничество в промышленности. Перспективным видится сотрудничество по созданию современных животноводческих комплексов на базе наших сельхозпредприятий. Владельцам дачных домиков, которые захотят подключиться к газопроводам, проведенным на территорию товарищества за счет других граждан, придется возместить им часть расходов. Это предусмотрено проектом постановления Совмина. Общественное обсуждение документа продлится до 26 июня. Сейчас такие правила действуют в населенных пунктах. Рассматривать заявления желающих подключиться к проведенным в дачные товарищества газопроводам будут исполкомы. Граждане, ранее оплатившие проведение газопровода, должны будут предоставить всю необходимую информацию для расчета возмещения. Сколько стоит путевка в профсоюзные санатории в этом году, рассказали Белта Федерации профсоюзов. Так, место в стандартном двухместном номере стоит в зависимости от санатория от 120 до 150 рублей в сутки. В более комфортабельном одноместном номере 170-200 рублей. Для семьи с детьми подходят двухместные стандартные номера, где можно разместиться с ребенком. Кстати, по итогам прошлого года санаторно-курортное лечение получили практически 50 тысяч членов профсоюзов. Всем членам профсоюза предоставляется скидка 25%. Эта же скидка распространяется и на детей членов профсоюза. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-13, а днем в Бресте плюс 19-21. В Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио.

0: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
3: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года. Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски моравские из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут! Подробности на евроопт.бай и по телефону +375 44 788 88 80.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Слушай, любимая, проверенное душевное радио.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают белджи.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Шашлык из птицы «Трапеза» 9,99 за килограмм. Яйцо куриное S1 1,99 рубль за 10 штук. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Президент провел совещание по развитию хоккея. Как отметил Александр Лукашенко, хоккейный клуб «Динамо Минск» – важный идеологический проект, который необходимо развивать. Глава государства призвал команду нацелиться не только на выход в четвертьфинал КХЛ, но и на завоевание кубка, а также озвучил требование воспитывать своих хоккеистов, указав на слишком большое количество легионеров в командах. Белорусские врачи будут использовать искусственный интеллект для изучения рентген-снимков. Пока это пилотный проект, где нейросеть страхует специалиста и обрабатывает информацию за считанные секунды. Как сообщили на СТВ, за одну смену врач изучает до 120 рентген-снимков. Заключение искусственного интеллекта не может быть окончательным, только заключение врача, который несет юридическую ответственность. Во время эксперимента медики оценят, насколько часто нейросети ставят верный диагноз. Эта версия программы нацелена на поиск туберкулеза, а следующая сможет распознавать онкозаболевание и пневмонию. 30 дней осталось до 35-го славянского базара в Витебске. Отсчет ведет фестивальный календарь в центре города, рядом с главной площадкой форума, летним амфитеатром. Почетную миссию каждое утро перелистывать страницы доверили творческим коллективам города. В календарь вошли фотоснимки, через которые прослеживается история легендарного фестиваля. Напоминают о том, что фестиваль уже близко, и часы на Витебской ратуше. В коллекции более 100 мелодий, в том числе и знаменитые позывные славянского базара. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Сегодня в 10 вечера Франция сыграет с Сенегалом. Уже в час ночи Ирак встретится с Норвегией, а в 4 утра Аргентина проведет игру с Алжиром. В 7 утра Австрия сыграет с Иорданией. Завтра чемпионат продолжится в 8 вечера поединком Португалии и Конго. И в 23:00 Англия сразится с Хорватией. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-13, а днем в Бресте плюс 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

улицы до с холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пенточка, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Привет, я Наталья Гулькина, а вы слушаете мою песню на волнах «Душевного радио».

0: Это лето. И любимая музыка. Музыка на душевном радио.
1: Ай. Фонси! Дива!